0: ребята, всем доброго утра. Сегодня у нас прекрасный день. Ну, а да. Знаете почему? А потому что он у нас есть. Потому а у кого-то, что, да, возможно,
1: у кого-то
0: его уже
1: ночь.
0: Нет.
1: Да,
0: а у кого-то ночь, а у кого-то полдник. Ладно, неважно, но да. Самое главное это то, что вы на волнах Energy FM, с вами Эльвира Азарова.
1: Да, если вы слушаете это, с вами Антон Павлов, значит, вы уже выиграли в этот день.
0: Выиграли этот день.
1: Потому что вы проснулись.
0: Выиграли. Ты слышишь, ты как говоришь, как
1: конечно,
0: выиграли. Нет, ты говоришь, выиграли. Так, мы сегодня, ребята, будем, как обычно, много сплетничать.
1: Да.
0: И обязательно обсуждать тему такую. Перемывать косточки нашим знакомым. Тема звучит следующим образом.
1: Задевает ли вас игнор в переписке?
0: Кого да, кого нет? Как это происходит? Вообще, вас
1: есть
0: может
1: такой,
0: задеть игнор?
1: Есть, знаешь, есть такой мем, я просто его до конца озвучить не могу. Игнорщик хуже, и там плохое слово. И я вот, знаешь, когда меня друзья некоторые игнорируют, мне однажды прислали этот мем, когда я проигнорировал друга. Теперь я как бы стараюсь в переписке никогда этого не делать. Ну, да. По возможности. Потому что я раз, если мне долго не отвечают, я отправляю, ну, по возможности, насколько близкий мне человек,
0: да, да.
1: Этот мем. Если нет, ага. То я понимаю, что если человек меня игнорит...
0: А если это твой шеф? А если это человек какой-то твой клиент, заказчик, влиятельный?
1: Но,
0: как
1: понимаешь,
0: будто ты
1: значит,
0: уже
1: есть...
0: ему не отправишь такого,
1: ну,
0: да?
1: Нет, понятное дело, естественно. То есть, соответственно, ему я просто, ну... Напишу еще раз, в чем дело, там, не знаю. Если
0: а у меня, знаешь, какое
1: будет,
0: бывает?
1: Да.
0: Вот бывает, я подружилась, например, с какой-то девушкой, женщиной.
1: Так.
0: И мы решили, что мы будем дружить и общаться.
1: Так.
0: И я навсегда разочаровываюсь в человеке, когда я ему пишу, как дела, там, да,
1: ну, да, да, да.
0: Там, как жизнь. И я знаю, что прошло уже 3 дня.
1: То есть мог бы человек по-любому ответить.
0: По-любому
1: конечно,
0: ответить.
1: Да.
0: Человек находится на отдыхе. Человек постит сторисы.
1: Да,
0: да сторис у себя. Человек бывает онлайн периодически.
1: Но, на тебя
0: но
1: время
0: я для
1: не
0: него
1: находит.
0: Не в приоритете.
1: Да.
0: Не то, чтобы я должна быть номер один. Нет.
1: Да, да, да.
0: Но раз уж у нас такое общение,
1: хотя
0: найди время.
1: Там, да.
0: Даже я, когда я безумно занята, да, но у меня бывают перерывы, я вот сижу за рулем, там светофор.
1: Ну
0: я
1: да,
0: беру
1: я
0: в руки
1: понимаю.
0: И просматриваю.
1: Это...
0: Записать аудио, привет, отвечу
1: это
0: позже.
1: Всегда можно,
0: это
1: конечно.
0: Секунды, вот даже сейчас засечь, да? Привет, отвечу позже.
1: Мне кажется,
0: все.
1: Это даже правило приличия просто.
0: Да, у меня есть такие знакомые, я не знаю, они сегодня слушают, не слушают, и вот уже у меня нет каких-то теплых и добрых чувств, хотя человек думает, что у нас между
1: все
0: нами
1: нормально.
0: Все нормально.
1: Да, да, да, да, я
0: но
1: понимаю.
0: В глубине души у меня все к нему ненормально. И даже вот и ровно такое же отношение у меня было к тебе. То есть, когда мы с тобой начали вместе работать, 10 лет назад, я начала там какие-то шутки, приколюшки тебе присылать. Ты меня игнорил
1: ну
0: постоянно.
1: Да,
0: потом приходил на утро, я говорила, почему ты меня игнорил? А я тебе написала, я тебе предлагала какие-то идеи к шоу.
1: Да, да.
0: И ты каждый раз говорил, да я уснул, да я что-то там спал, да я был занят.
1: Ну, вот я,
0: и так проходит...
1: Вот,
0: да подожди, не перебивай.
1: Из этого мема, да, я хотел
0: да.
1: сказать.
0: И вот опять проходит там пару дней, опять ты меня игнорируешь, и игнорировал ты меня вот из 10 лет, ты меня игнорируешь, наверное, лет 8-9. Из всех 10 лет. Я не знаю, что происходит, как только ты выходишь из студии. Вот я заметила, в последнее время ты стал более-менее уже отвечать. А так зачастую ты просто игнор. Но ты не игнорируешь только тогда, когда мы ругаемся. Если я написала тебе какие-то гадости, тогда ты не игнорируешь. Все. И у меня вот к такому человеку нет какого-то доверия, что ли. Потому что я вижу, что я это считываю как пренебрежение. Пренебрежение, понимаешь?
1: Да.
0: Вот. И также у меня есть знакомые какие-то. Вот вроде как она хотела со мной подружиться, все прекрасно. И она мне начинает написывать. Да, я ей всегда отвечаю. Потом я ей пишу встречное сообщение, да, там, как дела, как твоя жизнь, что-то там ей рассказываю, да, допустим, там
1: ну,
0: что-то
1: да,
0: записала
1: примерно.
0: Ей сообщение. Вот, и
1: что
0: она,
1: у тебя в жизни происходит
0: она прослушала.
1: По минимуму, да?
0: Да, она прослушала мое аудио или там текстовое сообщение, да, там эти
1: прочитала,
0: голубые
1: да.
0: две галочки, все прочитала, проходит 3 дня, и она мне не отвечает. И спустя неделю она: «Ай, привет, как дела?»
1: Ну, ты знаешь, иногда.
0: Я ей не отвечаю. отвечаю. Я никогда человека не игнорирую. Никогда.
1: Да,
0: никого.
1: Я понимаю. Я просто, может быть, не то чтобы на защиту. Иногда, знаешь, бывает, ты думаешь, отвечу, и потом она уходит как-то вниз.
0: Тогда
1: вот,
0: ты так
1: знаешь,
0: и скажи.
1: Да.
0: Тогда ты так и
1: хотя
0: скажи. Слушай,
1: извинись,
0: я
1: да?
0: отвечаю тебе поздно.
1: Да, все, да.
0: Потому что я, да, не увидела твоего сообщения. Прости, там, извини. Я всегда извиняюсь. Я извиняюсь, даже если я целый час не ответила.
1: Даже такого не было, да?
0: У меня такого не было, да. И вот я сразу теряю интерес к этому человеку. Сразу. Мне это не нравится. То есть, Эльвира Азарова, мы хотим с вами подружиться. Вы же Эльвира Азарова. Мы каждое утро слушаем вас. Но как только между нами появляется какой-то дружеский вайб, ей приятно, что ли, что я ей написала первая. И в этом случае она начинает меня игнорировать. Потом приглашать меня на свои мероприятия. Как ни в чем не бывало. Понимаешь, да? Вот, как ни в чем не бывало, приглашает, и вроде как я соглашаюсь, но у меня в глубине души вот это вот какое-то...
1: Кошки
0: вот...
1: скребут.
0: Да, мне это неприятно, мне это не нравится. Все, вот. Ребят, всем доброго утра. Я считаю, что если ты дружишь, если ты общаешься, найди время. Если ты занят был, то есть
1: хотя
0: ты увидел...
1: Проявить,
0: нет,
1: да.
0: Если ты был очень занят и решил этому человеку ответить через неделю, то ты запиши ему, напиши «Привет,
1: да.
0: я был очень занят, я не отвечал тебе неделю». Но
1: ну я понимаю, что
0: я
1: это
0: так
1: время,
0: считаю, да, что прости, пожалуйста, или там извини, я была занята, ребенок болел, там, я не знаю, кошка умерла,
1: да,
0: я переживала
1: я понимаю,
0: депрессию,
1: да.
0: муж ушел, да, например.
1: Ну да.
0: Вот даже у меня была такая история вчера с твоей супругой.
1: Да.
0: Она на меня обижалась, я не понимала, почему она меня игнорирует, что случилось, что не так. Да? А потом ты мне объяснил, что она обиделась из-за того, что я не поздравила ее с днем рождения.
1: Да, как раз в тот
0: я
1: момент,
0: написала
1: да.
0: ей, твоей так. супруге, да, я написала, я попросила прощения, я объяснила, почему я тогда ее не поздравила. Хотя все 10 лет я всегда ее поздравляю, всегда. Пишу ей там с днем рождения, все, да. Вот в этом году я хотела поздравить, но мы с Антоном очень жестко переругались. Потом у меня ребенок заболел.
1: Ну,
0: и как-то
1: в общем,
0: я забегалась,
1: да.
0: Потом мы поругались с мужем, потом мы развелись. С мужем.
1: Потом помирились.
0: Он переехал жить в другое место. И вот эти 2 дня мы скандалили там все. И я совсем забегалась, но я попросила прощения.
1: Да.
0: Я выслала ей, скажем так, цветы в кавычках, да. То есть я извинилась, все, мы друг друга поняли.
1: Да.
0: Ну, вот. Ну можно же сделать то же самое.
1: Ну, как минимум, хотелось бы, да, чтобы...
0: Да, чтобы люди были вот такими. Они вот это, знаешь, или...
1: Слишком...
0: Или бывает, да. вот в отношениях это тоже очень сильно меня, скажем так, триггерит. Когда я пишу какие-то недовольства или какие-то возмущения по поводу наших отношений каких-то, и он в ответ молчит или пишет «Хорошо, в общем, я понял, ты у нас во всем права». Я тебя приглашаю к диалогу.
1: Я понял тебя, о чем.
0: Я хочу с тобой говорить, а ты, в общем, ты права, в общем, ты как всегда.
1: Обесценивает сразу на корню.
0: Или все, зарубает на корню, да. И вот в основном так делают очень часто мужчины, потому что у мужчин очень-очень низкий эмоциональный интеллект. Не у всех. И, к сожалению, у тех, у кого он высокий эмоциональный интеллект, они истерички.
1: Ну, есть немного.
0: Да, вот они тебя потом переистерят, еще переманипулируют.
1: Не, ну а что ты хотела? Тоже эмоции есть, существуют, и они тоже иногда бьют через край. Ну, я потом уже прошу прощения, что...
0: Еще знаешь, какая самая неприятная какая-то манипуляция? Вот, например, человек тебя обманул. Ты с ним начинаешь ругаться и говоришь, то есть твоя реакция довольно бурная на его обман. И он цепляется за твою реакцию. Посмотрите, какая ты истеричка.
1: Да,
0: что ты так орешь, ты такая истеричка. И получается, ты начинаешь еще больше разгоняться.
1: Но...
0: Ты чуть ли там не кидаешься, не распускаешь руки. И человек, который тебя обманул, он говорит, ну все, вот видишь, какая ты конченая. А я такой прекрасный.
1: И все вокруг
0: и получается,
1: смотрят,
0: что он сам меня обманул. Это как было, знаешь, то есть, когда ты прочитала там переписку мужа с другой. И вот и ты начинаешь реагировать. На это истерить, орать на него, кидаться. Он, ну вот видишь, я же знал, что ты такая конченная истеричка. А я говорил, а что ты в телефон-то полезла, дура ты ненормальная. И все, и ты понимаешь, и он собирает вещи, и он от тебя уходит, как от просто самого последнего днищенского человека.
1: Ну, хотя, это такая манипуляция, да, конечно же.
0: Хотя он сам и попался. И вот зачастую, вот я знаю, что женщины начинают там писать своему мужу об обидах каких-то, что-то, и он хлеба купить. Или просто меняет тему вот таким образом. Мужчины, никогда так не делайте. Старайтесь проговорить и выслушать супругу. Но не выслушать так: давай, давай, говори, говори, говори. Она говорит, говорит, говорит. Ты: ну что ты, ну все, ну прости, ну что ты начинаешь?
1: А сесть и послушать.
0: Надо сесть, послушать и отреагировать по ее пунктикам, скажем так, да? Поговорить с ней. Если человека ты, например, игнорировал неделю, неделю спустя ты ему отвечаешь, ты скажи: эту неделю я тебе не отвечал, потому что я забегался. Или же скажи правду: у меня не было настроения.
1: Ну да, бывает да. такое даже.
0: У меня была депрессия, да. у меня не было
1: я
0: настроения,
1: не
0: я был подавленным.
1: Никому,
0: да.
1: отвечать,
0: сейчас
1: да.
0: вот я пришел в себя, и сейчас я решил ответить.
1: Да, и человеку ну, вот, опять же таки, вот эти теплые чувства хотя бы могут как-то обратно вернуться. Почему? Потому что он понимает, что ты искренне ему ответил. У каждого бывают всякие проблемы, но...
0: И еще, знаешь, меня забавляет вот эта вот мужская игра. Вот он с тобой переписывается, он от тебя без ума. Все круто, все классно.
1: Так.
0: Но как только вы провели ночь...
1: О!
0: И почему-то привычные его «доброе утро» в 9.00, они переносятся.
1: На чуть попозже.
0: На чуть попозже, на послеобеденное время. Ну ты же, ты кретин, ты всегда писал мне в 9.00.
1: Ну что ж ты, да, теперь там, например, он проверяет теперь, насколько
0: да.
1: ты, да.
0: И как только он начинает устраивать вот эти, расставляет свои такие ловушки,
1: да.
0: сразу надо брать...
1: Red flag.
0: Да, сразу надо брать и прощаться с таким мужчиной. Все, начались уже вот эти вот, знаешь, игры,
1: увиливание, да?
0: психологические манипуляции, опять же, а я это терпеть не могу. Но так делают мужчины,
1: да.
0: Они таким образом якобы привязывают к себе женщину. Если ты больная на голову, то ты привяжешься, а если ты абсолютно здоровая женщина, и ты видишь все эти его уловочки, то ты его пошлешь. Я предлагаю все-таки голосовать за второй вариант. Все.
1: Ну, хотя да, я тоже склоняюсь к
0: вот,
1: этому.
0: Но бывает же
1: конечно.
0: Такое, Тосечка, а почему так делаешь?
1: Как?
0: У тебя такое же тоже бывало.
1: Бывало.
0: Вот, например, каждое утро у вас стабильно, в 7 утра ты пишешь ей: привет, доброе утро, малыш мой, там, люблю тебя, моя сладкая, ненаглядная. Как только вы провели ночь вместе, вот она, долгожданная ночь случилась, никаких тебе доброго утра.
1: Ну, видимо,
0: потом
1: не настолько
0: мужчина...
1: и малышка она твоя,
0: привет,
1: понимаешь?
0: Подожди. И потом мужчина да. начинает делать вид, что он забегался, и у него такой сложный день. И он ближе к вечеру тебе пишет: как дела у тебя? А когда ты уже почувствовал себя как какой-то использованный, знаешь?
1: А я тебе скажу так, ну, как бы мужчина, так знаешь, я вот могу, конечно, может быть, это некрасиво, но честно признаться, видимо, значит, ну... Настолько тебе интересен был человек, раз ты так отвечаешь ему,
0: да.
1: оказывается.
0: Нет, вот я знаю,
1: знаешь,
0: мужчин, он
1: да.
0: без ума от нее, он влюблен.
1: А, нет, ну
0: он
1: если,
0: просто...
1: то это тогда дурак.
0: Да, но мужчины так
1: делает.
0: Делают.
1: Да.
0: Они делают вот эти вот какие-то уловочки, манипуляции, все, да?
1: Конечно.
0: Вот как только ему кажется, все, я ее добился. Хотя он вообще меня не очаровал. Он даже не удивил меня. Да я просто притворялась, чтобы твое эго мужское как-то там... Не оскорбить, не задеть. Понимаешь?
1: Да, да, да.
0: И вот, вот все, как только вот эта игра началась, все, сразу нет. Сразу нет. Так, что нам написали? Доброе утро. Есть такое, терпеть не могу. Моя сестра может не отвечать по 2 дня. Хотя телефон не выпускает из рук. Однако, если я не ответила сразу, звонить начинает. При этом сама же и говорит, что ненавидит, когда игнорирует. Это для меня неуважение ко мне. Последнее время стараюсь с ней не общаться. Вот. Вот,
1: да.
0: пожалуйста. Я тоже стараюсь. Вот я, например, мне понравился человек очень сильно, да, там подружка какая-то.
1: Да,
0: она
1: ну,
0: новая
1: да.
0: моя подружка.
1: Я понимаю.
0: Все,
1: да.
0: да. И
1: человек
0: мы начали
1: какой-то,
0: общаться
1: да,
0: по
1: как-то
0: душам.
1: Как-то вот познакомились в какой-то компании, может быть, да, еще.
0: Да, по душам да. Заобщались, да. И вот на меня очень сильно обиделась наша слушательница. Вот мы с ней подружились, я дала ей наш номер телефона, и она начала вот в день по нескольку раз: как дела, что делаешь, как дела, что делаешь. А я тогда забегалась, я была вот такая, знаешь, вот что-то там куда-то мы на похороны ездили, что-то такое было,
1: ну,
0: знаешь.
1: Да, понятно.
0: Вот прям такие проблемы. Но я, несмотря на это, я и отвечала. Но если тебе человек пишет: у меня похороны.
1: Да, ты пойми хотя бы, дай какое-то
0: я
1: время.
0: Я сейчас занята. дальше, проходит там несколько часов, как дела, как самочувствие, как себя чувствуешь, понимаешь? Я не могу оставить человека без внимания, не могу проигнорировать. Но если ты знаешь, что я так занята, и у меня какие-то связанные с негативом какие-то моменты жизненные,
1: да,
0: что ты мне каждые два часа написываешь? И вот она была такой активной, написала нам на WhatsApp каждое утро, писала
1: а
0: нам.
1: Обиделась,
0: все,
1: перестала.
0: Она обиделась. Да, мне пришлось ее просто заблокировать. Я уже не выдержала такого давления, понимаешь? Есть какой-то цифровой этикет.
1: Ну да, я понимаю. Ну хотя бы даже тут опять же.
0: Ну тебе уже
1: понять,
0: в открытую пишут,
1: понятно,
0: я занята.
1: Можно, да, нет, просто да, что
0: все.
1: У человека какие-то,
0: да,
1: трудности там, ну. Я понимаю.
0: И ровно так же это работает и наоборот. Когда ты подружился с человеком, и он постоянно тебе делает видеозвонки.
1: Да?
0: Зачем?
1: Ну, мне кажется, когда он, если за рубежом, то можно, почему бы нет.
0: Да, нет, это да, да, да. Но все равно, все-таки предварительно надо написать.
1: Ну,
0: я тебе сейчас,
1: да,
0: предварительно.
1: Может быть, человек, да, сейчас в уборной.
0: Да, предупреди предварительно.
1: Конечно.
0: Напиши, я сейчас там нахожусь здесь и здесь, я бы хотел тебе показать там какие-то красоты, я хотел бы с тобой поговорить, давай перейдем к видеозвонку. Вот так надо. Надо предупреждать, что ты перейдешь к видеозвонку. А не так просто. Это как, знаешь, у меня двоюродный брат объявился, которого я видела, наверное, когда мне было там 3-4 годика, и то его не помню.
1: Так.
0: И он объявился. И он начал просто, он узнал мой контакт,
1: ага,
0: и он просто начал, вот мне какой-то левый номер мне звонит по видеозвонку. Это было лет 5 или 7 назад.
1: Я вообще, когда кто-то левый звонит,
0: да,
1: без,
0: я беру, сбрасываю,
1: без
0: сбрасываю,
1: смс, я,
0: да,
1: вообще не поднимаю.
0: Я беру, сбрасываю, он мне пишет: «Привет, это я, твой брат, помнишь, вот я двоюродный брат, а у моего папы была единственная сестра, она, к сожалению, умерла, и у нее остался единственный сын».
1: Так.
0: И мы как-то потеряли с ним связь, то ли там папа его там женился, там куда-то они переехали, все, и мы потеряли с ним связь. Да, у нас родственные связи, да, я бы хотела с ним общаться.
1: Да.
0: Но он какой-то странный. Он начал сразу по видеозвонку мне звонить постоянно. Потом он узнал номера телефонов моих братьев. И он начал им все время. Вот мы заняты, он видеозвонки. Ты напиши аудио, текст, да? Привет.
1: Ну, люди вот разные бывают,
0: да,
1: знаешь,
0: я честно, вот ваш брат.
1: Да, конечно.
0: Да, вот я был там-то все эти годы. Теперь я узнал ваших... Ты объяснись!
1: Да, чтобы это не было для человека как-то, ну дико
0: хорошо,
1: хотя бы.
0: Ну хорошо, пришли,
1: да,
0: хотя бы аудио, окей. Не текстовое, а аудио. И потом мы созвонимся, то есть мы спишемся и договоримся о том, что мы там выйдем на видеозвонок,
1: да,
0: и мы с тобой пообщаемся,
1: да,
0: познакомимся. Окей, да, приветствую. Но надо всегда обговаривать заранее, что ты перейдешь,
1: ну, видишь,
0: к видеозвонку.
1: Все хозяйка понимает вот эти какие-то, наверное,
0: да,
1: правила.
0: У меня есть близкая,
1: опять же,
0: подруга.
1: Цифрового этикета, да, как,
0: да,
1: ты говоришь.
0: Да, близкая подруга. Мы, да, иногда, когда вот там предупредим друг друга, мы выходим на видеозвонок. Но бывает такое, что там она идет там в туалет, я иду, и мы друг другу делаем видеозвонки. Такое тоже случалось. Оп. Все, босс, но мы всегда друг друга предупреждали.
1: Нет, понятно.
0: Они вот так вот 10 раз в день эти видеозвонки. Вот. Есть у меня тоже такие знакомые. Вот ты занят, ты за рулем, все, видеозвонок. Вот ему
1: нет,
0: захотелось,
1: еще, знаешь, вот еще...
0: ему приспичило,
1: подожди,
0: и вот он будет
1: дозваниваться. Хорошо, а вот еще знаешь, как бывает, вот я тебя тоже поддержу, когда сделал звонок тебе, да, пусть не видео, просто аудио, ты не взял. Ну, ты видишь, что он звонит, но ты не взял или там сбросил.
0: И начинает без конца,
1: и
0: без
1: ты,
0: конца.
1: Значит, ты понимаешь, что человек,
0: занят,
1: наверное, занят, и он... А тут будет звонок за звонком. Как будто, если чем больше ты начнешь звонить, я быстрее возьму трубку. Нет, я все прекрасно вижу. Просто, значит, есть причина, почему я не могу или не хочу в этот момент разговаривать.
0: Так что, ребят, пишите. Я так понимаю, мы сегодня обсуждаем цифровой этикет.
1: Да, даже у нас такое выросло.
0: Да, тема сегодня такая. Цифровой этикет, какой вы соблюдаете. И обсуждаем игнорщиков, переписки. Ваше отношение к ним. Через музыкальную паузу у нас будет гороскоп. Да, чуть попозже, потому что мы очень много...
1: Заболтались.
0: Да, наговорили.
1: Я напомню номер телефона 8 700 107 10 22.
0: Так, вот нам Анечка написала: «Игнорщиком можно назвать меня, я знаю, как с ними общаться». непонятно.
1: Элечка,
0: подожди, тихо. Чтобы не игнорировали, нужно писать «Привет, урод». Так, доброе утро, мои любимые ведущие. Меня холостые подруги называли игнорщицей из-за того, что я могла не ответить им в течение дня, из-за того, что у меня были рабочие семейные дела. Но я всегда отвечала в конце дня. В итоге я устала от этих претензий и перестала дружить с теми, у кого непомерное эго. Дело не в том, что у них непомерное эго. Ты могла просто их предупредить, ты могла сказать им: девчонки, я весь день занята, вечером, как только я освобожусь, я буду на все ваши сообщения отвечать вечером. Все. Но я знаю точно, даже если ты занята семейными делами, все равно хоть секунда у тебя всегда найдется. Но если это групповой чат, где тебе надо от начала и до конца прочитать, что было, тогда да, тогда ты ответишь вечером.
1: Ну да, или ну, в принципе, я не знаю.
0: Игнорщики, все-таки хочется знать ваше мнение, тоже. Почему вы игнорируете?
1: Нет,
0: Why?
1: Ну хотя, ты знаешь, еще.
0: Why вы игнорируете?
1: Ты понимаешь, что человек английский? Это вообще замечательно.
0: Я считаю, тоже.
1: Да. Просто.
0: IELTS сдала с первой попытки.
1: IELTS сдала. С first попытки. Да, вот ты знаешь, еще бывает такое, что ты понимаешь, что может быть человек занят. Сутки. Двое, трое. Ты ему повторно отправляешь смс, например. Ну да, всякое бывает. Да. Опять. Он вроде бы прочитал опять сутки, двое, трое. Ты спрашиваешь, может быть, у тебя что-то случилось? Ну, не игнорируй меня.
0: Еще бывает игнорируют, когда ты что-то попросил.
1: Да. Хотя, а он, в принципе,
0: скажи,
1: да.
0: Скажи нет.
1: Да.
0: Если ты не можешь это дать... Скажи сразу, нет, сразу. Они целую неделю игнорируют, а потом, когда уже ты не нуждаешься в его помощи какой-то, то есть, например, ты попросил что-то к определенной дате, например, да, там, я прошу у вас что-то на 25 июня.
1: Например.
0: Да.
1: И или, уже, или там на юбилей васаби, да?
0: Да, и уже, да, есть такие знакомые. Да. И, например, и уже 25 июня ты пишешь: здравствуйте, а помните мою просьбу? Человек игнорирует.
1: Да,
0: а потом проходит неделя, уже 30 июня, а тебе уже это не надо. И человек такой: ой, я был занят, да вы знаете, это же мои какие-то секретари-помощники. Какой секретарь? Какой помощник? Я с тобой напрямую общалась, напрямую ответь.
1: Бывает и такое, да.
0: Бывает такое, да. То есть этот человек тут же комментирует эфир, какие-то новости, которые я говорю в эфире, да? А тут же он сразу через секретаря. Интересная, да, ситуация у нас получается?
1: Да.
0: То есть ты все время общаешься...
1: Хотя бы тогда не говори, да, то, что ты пообещал, да?
0: Да, есть такое, ну, например, есть такой человек, у которого ты что-то попросил, какое-то деловое ваше сотрудничество, да, он сказал тебе «да». Потом он тебя игнорит, хотя в другое, любое время он пишет всегда, он говорит: ой, какой у вас сегодня был неинтересный гороскоп, например, да, или там: доброе утро, с наступающим там 8 марта, то есть мы все время на переписке. И тут он тебе обещает, потом проходит эта дата, и неделю спустя он тебе говорит: ой, я же передал вашу просьбу секретарю, это секретарь мой, помощник с вами не связался. Какой секретарь?
1: Вот увольнять таких секретарей.
0: Да, какой помощник, никогда его не было в нашем общении,
1: переписки,
0: этого помощника, да.
1: Да.
0: В общем, бред какой-то. Ладно, ребят, пишите нам, как вы относитесь.
1: Игнорщикам,
0: да, и задевает ли вас игнор в переписках?
1: 8-700-107-10-22.
0: Цифровой этикет сегодня обсуждаем. И будем еще перемывать косточки женам, когда их муж уходит куда-то в бар с друзьями, и она сидит там на видеозвонке.
1: Или просто сразу начинается шквал сообщений.
0: Да, да, или она начинает тебя отвлекать. Вот
1: да,
0: отвлекать,
1: просто...
0: вот она знает, что ты сейчас счастлив,
1: да,
0: ты
1: да,
0: весело
1: да.
0: проводишь. И она начинает звонить. И внезапно сразу дети начинают болеть и скучать по папе. И сразу же она тебе этими звонками.
1: Всяческие вопросы там насчет отпуска, насчет еще чего-нибудь.
0: Да, да.
1: По всем вопросам.
0: Вот,
1: да.
0: Сегодня мы будем все это дело обсуждать, ребят. Пишите,
1: держитесь.
0: Я жду ваши сообщения.
1: 8-700-107-10-22.
0: Да.
2: Васаби. Утро со вкусом лета.
3: Energy FM Дежарнама. Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: идеальное утро. Отличное лето. Утреннее шоу «Васаби». Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. Ботазарова и Павлова.
1: Я про гороскоп-то забыла.
2: И, кстати, ребята, хотела вам напомнить, что ровно через неделю мы будем отмечать годовщину «Васаби-шоу». Наше десятилетие.
1: Вау.
2: Да. И компания «Макита» подготовила для вас шикарные призы и подарки.
1: Так что... Ребят, слушайте внимательно, выиграйте.
2: Да. Мы будем дарить вам профессиональные, ребят, профессиональные рулетки,
1: да.
2: Садовые вот эти секаторы, ножницы,
1: да.
2: А там есть куча острых ножей,
1: да.
2: Шопер. Суперприз у нас будет шуруповерт за 150 тысяч тенге.
1: Прикиньте.
2: Да,
1: но
2: у нас
1: мы
2: еще
1: его
2: будет...
1: разыграем именно в юбилей первого.
2: От Макиты еще будут строительные пылесосы. Значит...
1: Ну, то есть вы их можете приобрести у них в магазине.
2: Газонокосилка. То есть все это специально для вас и для вашего дачного участка мы будем для вас разыгрывать. Все оборудование.
1: Ну, не все там, допустим.
2: Для,
1: да,
2: стройки. Как это правильно? Это стройматериалы?
1: Для,
2: да, для стройки,
1: для,
2: да?
1: Для стройки,
2: вот эти
1: для
2: все уровни, да. Сантиметры,
1: ага.
2: И все прочие.
1: Ничего
2: вот эти
1: себе.
2: Вот аксессуары для стройки мы будем для вас разыгрывать.
1: Я не в курсе вообще.
2: Компания «Макита» будет дарить такие шикарные призы. Да.
1: Так что...
2: И суперприз будет. Пылесос, строительный пылесос и шуруповерт. Вот, это два суперприза.
1: Ничего себе.
2: Да, вас ждут. А прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня. Сегодня у нас уже 24... Так, подожди, 24-е?
1: Да.
2: Обалдеть, вот и июнь пролетел. А я вообще думала, в июне я буду везде ездить, отдыхать, балдеть.
1: Ага, я тоже так думал.
2: А я до сих пор еще из дома никуда не выходила.
1: Слушай, а еще я тебе хочу сказать, знаешь, июль-то будет... Видела какой?
2: Какой?
1: 40-градусный.
2: Так это ж всегда так, разве нет?
1: А нет, я даже видел, что будет доходить до 50 жара. Я...
2: Обалдеть.
1: Да, то есть... А это знаешь, что такое?
2: Ага,
1: помнишь, я тебе говорил, будет идти Эль-Ниньо?
2: Эль-Ниньо?
1: Да, это когда я говорил, что будет погода меняться, будет, то есть вот жара прям аномальная.
2: А это и было.
1: То есть нет, подожди, еще все идет, все впереди. То есть, ну почему сейчас климат меняется? Потому что вдоль экватора климат меняется. Потому что вдоль экватора вот эти воды, они нагреваются. Это называется...
2: Слушай, а может, ну его этот гороскоп? Давай инопланетян обсудим. И теории
1: заговора.
2: Нет,
1: давай лучше про гороскоп.
2: Нет, и что там меняется?
1: Ну и вот этот эффектный, как это идет?
2: Перевал Дятлова, что там произошло?
1: Ай, всех, короче, изнутри. Они, я не знаю.
2: Изнутри, что там изнутри? Так, что
1: ну,
2: произошло?
1: Они чего-то, представляешь, ну, что-то там было.
2: Что-то там было,
1: конечно,
2: да?
1: Конечно, ну, кто
2: то
1: себе...
2: То есть это не сход лавин, да, ты
1: нет,
2: думаешь?
1: Однозначно.
2: Нет, да? А им же там что-то глаза, языки,
1: конечно,
2: отрезали.
1: Конечно, кто сам себе, кто бы язык вырвал? Кто бы вообще из палатки выбегал или там размозжил себе череп, понимаешь? Что
2: да?
1: Это, прикинь, что-то там произошло такое страшное, что они сами оттуда бежали. Их же нашли, например, не сразу, они там в одной палатке что-то произошло. То есть по... То есть
2: они
1: по пути.
2: Же убегали,
1: да.
2: От лавины.
1: От какой лавины?
2: А у них были отрезаны языки.
1: Ну да, там еще чего-то там...
2: Глаза там выколоты у кого-то,
1: ну,
2: были,
1: ну там,
2: да?
1: Вообще какие-то странные были повреждения тел, которые необъяснимы. И почему они бежали от лавины без одежды? И, подожди, какая...
2: Изнутри разрезали палатку.
1: Да, какая лавина тебе...
2: Инопланетяне.
1: Подожди, какая лавина тебе вырвет язык?
2: Угу.
1: Я даже не знаю, что там было,
2: а
1: понимаешь?
2: А эти Бамблби, эти трансформеры там были?
1: Йети?
2: Нет, вот эти трансформеры, Бамблби.
1: Да, возможно. Но нет, это были десептиконы тогда.
2: Десептиконы были.
1: Трансформеры-то за нас.
2: Они же есть инопланетяне.
1: Конечно. Там, а возможно, и еще что-то страшнее было. Кто знает. Ну, вообще, мне кажется, что брали на какие-нибудь там...
2: Опыты,
1: да, инопланетяне.
2: Тебе так кажется? Опыты, да?
1: Возможно, конечно.
2: Надо же.
1: Да, у кого-то язык забрали.
2: Сказали, хочу такой же, да? Ты хотел сказать. Что за как-то...
1: Наверное, знаешь, кому
2: как-то
1: язык
2: вот не,
1: вырвали?
2: Неуместен здесь черный юмор.
1: Ну да, я понял.
2: Да, может быть, как-то ты...
1: Это не черный юмор.
2: Возьмешь слова обратно?
1: Беру слова обратно. Нет, ну,
2: а ты видел сейчас, да? Вот эти люди появились, через которых кто-то разговаривает? Вот они, я такой-то, я забыла.
1: А другой голос.
2: Да, а я сейчас здесь, я пришел на эту планету заявить о главном.
1: Нет, если у него с головой не все в порядке, то он... Это не все в порядке.
2: Понимаешь? А может быть, у них все в порядке? Нет, может, действительно?
1: Подожди, я тебе... Нет, проявляется это немножко по-другому. Когда не то, что инопланетянин. Есть такое, когда в тебя вселяются джинны. Это уже доказано уже.
2: Да?
1: Не то, что... Да, джинны, там еще потусторонние сущности. Это называется экзорцизм. Я не знаю, как... Ну, может быть, наука это не доказано, знаешь, как говорится всегда. Но это уже задокументировано уже во многих газетных изданиях, то есть журналах, что такие обряды проводились. И там действительно просто...
2: Серьезно?
1: Да, просто в мальчике, например, был джин, вот потом из него он там...
2: Тихо, нам слушатель пишет, гороскоп будет или нет? Гороскоп будет или нет? Гороскоп, гороскоп, гороскоп.
1: Тогда давай остановимся.
2: Гороскоп. Так, сейчас ты полетишь в бан за то, что ты спамишь. Все. Достаточно было одного сообщения.
1: Ну, видишь, он просто настолько на гороскопе сидит, но не блокируй его. Видишь, у него...
2: Сейчас,
1: у него,
2: подожди.
1: Это, знаешь...
2: Интересно, а кто он по гороскопу?
1: Наверное.
2: Скажи, пожалуйста, а кто ты по гороскопу? И
1: Дева.
2: Тогда я озвучу сообщение. Ой, сообщение говорю.
1: Гороскоп.
2: Да, скажи, пожалуйста, кто ты по...
1: И она поймет.
2: Да, скажи, кто ты по гороскопу?
1: Ты же нас слушаешь
2: да.
1: сейчас.
2: Я сейчас ему аудио записала.
1: А, да?
2: Да. Кто он по гороскопу? Либо рак...
1: Либо
2: мужчина-рак,
1: дело.
2: Вот они противные. Близнецы мужчины тоже вот так, да? А потом, значит, скорпион.
1: Дева, ты еще говорила.
2: Тельц, говорит, это какой-то неправильный
1: вообще,
2: телец.
1: Тельцы же добродушные, классные.
2: А
1: такие.
2: Кто перед тельцами идет?
1: Овны.
2: Овны? Ну, что-то не похоже. А телец вот в конце, который ближе близнецам, скорее всего, да?
1: Да, наверное.
2: Мне кажется, телец... А когда у тебя день рождения, скажи, пожалуйста, дорогой слушатель, это ближе к близнецам ты? Ближе к близнецам?
1: Сейчас хозяйка,
2: ну, что-то тебя ведет
1: разберет.
2: Он себя как близнецы, как рак, или у него асцендент где-то в раке.
1: Близнеца.
2: Вот, такие мужчины-истерички.
1: Да.
2: 18 мая, телец.
1: Так.
2: Уже ближе к близнецам.
1: Ну да,
2: да,
1: понятно.
2: Там еще 4 дня и близнецы. Вот он ближе к близнецам. Ты не настоящий телец, ты близнецы. Близнецы, которые немножко пахнут раками. Вот такие вот, что-то такое.
1: Так.
2: А вот тут еще один истерик появился. Сразу. А почему это раки такие противные? Пишут нам сообщение сразу же. Тут
1: сразу
2: просишь,
1: вы просто
2: ребята,
1: вычисляете.
2: Я прошу вас, да, напишите, пожалуйста, по теме. Мало сообщений. Как только я говорю, раки, мужчины, истерички, сразу. А че это так говорите? А вы не знаете нас?
1: Вот такими, вы таким, вот таким голосом вы пишете, по мнению Эльвиры.
2: Вот он точно не телец, вот точно. Вот здесь даже пишут, да он не телец. И вот этот мужчина, который написал гороскоп, гороскоп, гороскоп, как истеричка, вот он явно, это не телец. Тельцы так себя не ведут. Вот тельцы сейчас молча слушают нас и едут на работу бабки грести.
1: Тельцам вообще пофиг.
2: Да, вот это тельцы.
1: Ну что, будет гороскоп, не будет? А, кстати,
2: ой,
1: так,
2: давай,
1: так вот.
2: Если он телец, давай мы ему что-то плохое здесь, это, замени гороскоп.
1: Ну,
2: ладно,
1: так,
2: все.
1: Да, давай,
2: гороскоп
1: поехали.
2: На сегодня, 24 июня.
1: Между прочим,
2: читаем
1: 2020.
2: Всех. А давай прочитаем всех, кроме
1: что
2: тельцов.
1: А, опа-на.
2: И кроме, ну, и кроме раков, и кроме близнецов, и скорпионов.
1: Ты вообще никого читать не будем, что ли?
2: Да, да ладно, все, шучу.
1: У всех будет среда.
2: Да.
1: И все.
2: Овны, день потребует собранности. Не распыляйтесь на несколько задач одновременно. Вечером возможна приятная встреча или неожиданное сообщение человека, которого вы давно не вспоминали.
1: Тельцы, хороший день для финансовых вопросов и покупок. Все, ваше спокойствие поможет избежать чужих конфликтов.
2: Вот, видите, спокойствие.
1: Вот именно, в личной жизни стоит проявить больше инициативы.
2: Вот, тельцы, а тут нам написал теленок один. Истеричка. Так, близнецы, много общения, новостей и разговоров. Не стоит... Не всему услышанному стоит доверять. Удача сопутствует тем, кто готов быстро адаптироваться к изменениям.
1: Раки, обратите внимание на свое самочувствие и эмоциональное состояние. Не берите на себя чужие проблемы. Вечер подходит для семейного отдыха и душевных бесед.
2: Львы, появится возможность проявить себя и обратить на себя внимание. Главное, не переоценивать свои силы. День благоприятен для творчества и романтических знакомств.
1: Девы, мелкие детали будут иметь большое значение. Не торопитесь с выводами и решениями. Хороший момент для наведения порядка в делах и документах.
2: Что-то у тебя сегодня особенно нос
1: да,
2: заложен.
1: Да, я тоже
2: что
1: слышу.
2: Что такое? Вот это вот что это? Так, весы. День принесет новые идеи, интересные предложения.
1: Аллергия.
2: Возможны приятные знакомства в отношениях. Важно говорить прямо, не ожидая, что вас поймут без слов.
1: О, как эмоционально это было. Скорпионы, будьте осторожны с эмоциями.

0: Половина дня благоприятна для творчества и романтики.
1: Вот знаешь, я что заметила? Да. Вот это действительно абсолютная правда. Как только я говорю что-то там плохое, например, про овна, про стрельцов, вот особенно стрельцы, они отмалчиваются. Ни один овен и стрелец не будет нам писать. Да, да, да. Как только я говорю истерички, мужчина рак, мужчина близнецы, мужчина скорпион, и сразу: «А в смысле, близнецы? Я ж хороший. А чей-чей вы там?» Это я сейчас читаю сообщение.
0: Да, да, я понял.
1: «А чей-чей вы там на радио говорите про рак? Мы не такие, мы не агрессивные, мы слушаем вас». Вот, смотри. И тут как тут, царь всех зверей.
0: Лев.
1: «Доброе утро, Васаби, Эли, Антон. Львы тоже спокойно слушают вас». Понимаешь?
0: Что за лев это, тигр?
1: Если это выскочка, значит, это лев. Вообще, о львах речи не было, но он всегда напомнит о себе, напомнит. А вот он пояснил, телец, который возмущался, что гороскоп мы так долго не озвучивали. Да. Он говорит: «Ваш гороскоп точный, мне на работу надо просто идти, я вас жду, в машине сижу, спасибо, все, можешь не сидеть».
0: Нет, просто да, бывает, знаешь, вот особенно некоторые еще спрашивают там: «А и ты вот правда, смотри, сам составляешь, хозяйка?
1: Пишет,
0: я же звездочет, сам составляю гороскоп».
1: Лев нам пишет, пишет: «Вам Равиль из Алматы, вот только львы будут, меня зовут вот там Равиль, да. Вы знаете, что львы самые лучшие».
0: Лен, он красиво зашел в чат, нормально,
1: вот все,
0: да?
1: Начало, все, понеслась, львы нам начали писать: «Львы самые лучшие, львы самые крутые, львы, львы, давайте обсуждать львов». Я же говорила, да, ребята, ну работают гороскопы, выскочки вы мои, но я люблю львов. А львы еще, вы... ребят, не забудьте, что все львы абсолютно сексуальны.
0: Так что сразу расслабьтесь.
1: Да,
0: Элечка вас любит.
1: Знаете.
0: У нее все мужья львы.
1: А, не, это не про моих мужей. У них асценденты были в раках. Нет, о чем там вообще.
0: Нет, я имел в виду по жизни львы.
1: А, по жизни, да. Ну так по жизни ты и себя тигром считаешь, хотя там тебе далеко, знаешь. Ладно, ребят, переходим к обсуждению темы. Тема такая.
0: А что, мы на музыкальную паузу не пойдем?
1: Будем.
0: А,
1: да? Задевает ли вас игнор в переписке?
0: И также обсуждаем.
1: И в целом будем обсуждать цифровой этикет.
0: Что вы понимаете, что вы не понимаете, что для вас приемлемо, что неприемлемо? Пишите.
1: Да, пишите, будем перемывать косточки.
0: 7-7-7.
1: Через 3 минуты, вот прям клянусь Антоном, через 3 минуты.
2: Ты слушаешь Васаби с Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.
3: Energy FM Дежарнама.
2: Устали от

авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: подхожу к вашим сообщениям, мои любимые пупсики. Как же я вас люблю.
1: Давно так не называл.
0: Обнимаю вас.
1: Не тешил их.
0: Тискаю вас везде, везде. Вот так вот. За все ваши дряблые места. И недряблые, и упругие тоже. Люблю вас, целую.
1: Сейчас это что было? Подкат?
0: Подкат ко всем. Я ко всем слушателям. Вот кто прямо сейчас меня слышит, знаете, я к вам подкатила. Все. Я буквально сижу на ваших коленках. Что?
1: Ничего себе.
0: Так, доброе утро нам пишут.
1: Это харассмент?
0: Нет, это так вот, знаешь, это... Это дистанционный...
1: Ничего себе.
0: Доброе утро. Многие мои подруги и знакомые обижаются на меня из-за того, что я могу ответить на сообщение поздно ночью или даже на следующий день. Но дело совсем не в нежелании общаться. У моей мамы онкология. Помимо основной работы, мне приходится подрабатывать по вечерам и выходные, чтобы справляться со всеми расходами. Мой график сейчас настолько плотный, что иногда я практически не сплю. Я всем объяснила ситуацию, поэтому мне особенно грустно слышать упреки о том, что я якобы не хочу общаться. Иногда людям сложно представить, как выглядит чужая жизнь за пределами переписки. Сейчас я привезла маму в онкологический центр на анализы и пока жду ее, отвечаю всем, кому не успела ответить вчера. И решила написать и вам свою ситуацию. Очень хочется, чтобы в трудные периоды люди проявляли больше понимания и поддержки друг другу. Вам желаю хороших эфиров и понимающие окружение.
1: Спасибо тебе, дорогая, вообще. Вот
0: да,
1: она
0: вот
1: умничка,
0: тут
1: да.
0: Все понятно.
1: Все, да,
0: но
1: конечно.
0: Я же знаю своих знакомых.
1: Да.
0: Они бездельники! Они на отдыхе. Ты же можешь мне ответить, правильно?
1: Нет, да, нет.
0: А даже если ты не успела мне ответить,
1: нет, просто...
0: ты потом скажи, мы были на отдыхе, я замоталась, забегалась, вот хотя бы как-то
1: нет,
0: это
1: видишь,
0: акцентируй.
1: Тут какая ситуация, она-то объяснила, да,
0: да,
1: а еще
0: понятно.
1: И ее, наоборот, ее друзья обижаются на нее, почему-то не понимая всей этой ситуации,
0: да,
1: понимаешь?
0: Да.
1: Тут я как бы уже, наоборот, на твоем месте бы обиделся, на своих друзей.
0: Да,
1: то
0: что
1: есть
0: они
1: вы знаете,
0: тебя не
1: какая у меня, да, какая у меня ситуация, да, серьезная.
0: Да, да, еще требуете какого-то внимания. Доброе утро. Да, у меня есть такая подруга, игнорит, когда она находится на выходном. То есть я ей не названиваю, просто пишу хотя бы раз, нужно было с ней поговорить. Она не взяла трубку и не перезвонила. Кстати, в рабочее время тоже игнорит, хотя этот человек частенько консультируется у меня по работе в рабочее время. Но недавно я узнала, что я у нее не в приоритете. Ее лучшие подруги самые лучшие и так далее, и тому подобное. Но когда у нее случается... Опа, извините. Ну, тут она слово на букву «Ж».
1: Да-да-да.
0: То звонит мне. Просто я ее выслушаю и дам совет. Даю совет. Вот. Так, еще доброе утро для игнорщиков. Отдельный котел в аду. Самое забавное, когда пишешь им, они могут неделями не отвечать. А когда посылаешь их, они сразу же это сообщение читают. Недавний был такой случай. Да, это вот Антон. Вот когда я ему напишу гадости и напишу, и пишу ему, я сдам тебя жене, сдам тебя шефом, сдам всю твою подноготную, ты пойдешь у меня просто вот так в наручниках.
1: Да, она все там...
0: В учреждение максимальной безопасности куда-нибудь пойдешь у меня...
1: Ты пойдешь по миру, прокляну тебя.
0: Да,
1: там
0: сразу
1: такое,
0: отвечает.
1: Это вообще
0: сразу
1: просто.
0: Отвечает.
1: Ну, понятное дело,
0: да.
1: Страшненько.
0: А пока я с ним вежливо, нет. А когда ему... Еще знаете, что мне было обидно? Я вот когда-то ехала и подумала, как же я люблю своего Антона. Хотела ему написать, но потом сразу пресекла это действие, потому что я знаю, как только я сегодня Антошке скажу, Тосечка, я так тебя люблю, ты мне так ценен, завтра утром он на эфир не придет.
1: А вот на самом деле
0: или
1: не
0: будет
1: так.
0: Просто меня
1: я
0: игнорировать.
1: Я вот недавно вам расскажу, да, тут даже такой случай был. Я знаю, как Эля любит гортензии. Я был у своих друзей на даче, я увидел их и сразу же подумал, то есть даже не жене сказал, давай я тебе срежу там или теще. Я сказал, можно я заберу, я говорю, хочу подарить Эльвире.
0: То да, есть, подарил мне вчера цветы.
1: Да,
0: кстати, почему
1: видишь,
0: я об этом в эфире вчера не сказал?
1: Не знаю. И вот видишь, я же, понимаешь, то есть, Элечка, я бываю разным, но я, ты понимаешь,
0: да,
1: насколько я тебя люблю?
0: Да, конечно, только вот из 10 лет я тебя 9 лет игнорю.
1: Ой, да хороша уже.
0: Игнорю я тебя 9 лет. Я такой Антон холосый, такой холосый.
1: Элечка, я
0: потом
1: тебя
0: начинаю,
1: внутри
0: я
1: души.
0: Был, я был бухой, ой. Я не мог ответить.
1: Ну да, это было,
0: я
1: бывает.
0: Я был в встрече, я вел свадьбу, я поругался.
1: Эля,
0: женой.
1: Ну бывает же такое, я тебе не сразу бывает. Звоню, я тебе, ты сразу видишь все мои слезы.
0: Хозяйка,
1: что ты прям, хозяйка
0: должна быть у тебя на первом месте, она буквально должна сидеть у тебя. А ладно.
1: На чем? Я ж это...
0: А на чем бы ты хотел?
1: Подожди, у меня аж ёкнуло.
0: На шее
1: на пьедестале
0: сказать.
1: Хотел сказать.
0: На пьедестале, да. На твоей шее. Вот.
1: Просто на шее можно сидеть по-разному.
0: направлении к северу.
1: А это как? А я как стою, подожди, к югу? Нет, подожди, тогда блок должен стоять к северу.
0: Так, доброе утро, хозяйка и Антон. Мой брат меня игнорирует вторую неделю после того, как занял у меня деньги. Ой, сочувствую. Так, Лана нам пишет.
1: Ну, знаешь,
0: утро.
1: Я, подожди,
0: замолчи,
1: я... Замолчи,
0: ты Лана! Лана,
1: извини, Ланочка, нет, извини, я не Лана.
0: Зачем ты перебиваешь?
1: Я максимум Тони.
0: А, Лана пишет нам. Меня бесит, когда ставят серые галочки в WhatsApp, когда ты не понимаешь, прочел человек или нет. О, есть такие
1: классика,
0: люди.
1: Да. Нет, я просто научился у жены.
0: Да, вот...
1: Нет, просто в этот момент ты хотя бы можешь понять, что...
0: А зачем вы это делаете? Вы от кого
1: скрываете? Чтобы человек не обижался, что ты прочитал и не ответил сразу.
0: Особенно, замолчи. Особенно, когда переписка по работе. Бесит тоже, когда не отвечают. А еще не люблю, когда незнакомый человек сразу мне записывает голосовые сообщения. По скриптам послушала вас, Эльвира. Вера про игнорщиц среди новых знакомых и быстренько проверила, не игнорила ли я. Вроде нет, не про меня, но я и сама не люблю не отвечать. О, кстати, никогда не звоню мужу по видеозвонку, когда он с друзьями. Он, кстати, пару раз мне звонил. Лана написала. Лана, это не про тебя. Вот прям слово даю. Прям вот клянусь жизнью Антона, это не про тебя.
1: Да ты хорош уже, а вдруг прокляла?
0: Все, ты моя валюта, которой я могу клясться. И у меня будет везде алиби. Нет, Лана, это не про тебя, это про другую мою знакомую, с которой мы подружились.
1: Вот так крестик держи, пожалуйста, ладно?
0: Хорошо.
1: Когда клянешься.
0: Привет, Васаби. Мне не нравятся отношения. Он пишет, мне не нравятся отношения. Если мне пишут, я сразу максимум 10 минут, если я занят, не отвечаю, он, наверное, пишет.
1: Сумбурный.
0: А таких игнорщиков очень много. На днях менеджер должен был меня вызвать в офис. Я ему каждый день пишу, он игнорировал и через неделю сам пишет, потому что ему нужно было один документ от меня получить. Я говорю, ты чего не отвечаешь? Он забегался, работа туда-сюда, потом написал, сказал, что не надо так игнорировать, просто скажи, надо ждать или не надо, зачем, игнор, не пойму. Ну, вот так, немножечко сумбурно, ну, понятно, да?
1: Ну, здесь? Да, то есть долгое время
0: так,
1: не отвечал.
0: Доброе утро,
1: да?
0: Замолчи.
1: Ага.
0: Самое лучшее радио.
1: Не могу, все. Так, здравствуйте, самое лучшее.
0: Замолчи.
1: Радио. Ладно.
0: Я терпеть не могу, когда незнакомые люди отправляют аудиосообщения. К слову, я врач, и ко мне часто обращаются за консультацией незнакомые люди. Я часто их игнорю. И почему незнакомые звонят по WhatsApp, тоже не понимаю. Эльвира, вот вы говорите про жен, которые звонят мужьям по видеозвонку, когда мужья счастливы с друзьями, а у нас наоборот. У меня муж звонит по видео, когда я гуляю. Без конца начинает беспокоить. Дети что-то сопливят. А что-то еще, где-то ключ потерялся и так далее. Куча предлогов. Сори за ошибки, пишу за рулем.
1: Ничего
0: Он
1: страшного.
0: Просто таким образом вас ревнует и контролирует. Слушайте,
1: это, знаешь,
0: я...
1: А где там это, где яйца лежат? А как там разбить?
0: Я увидела много видео, рилсов и тиктоков у проктолога, у одного.
1: Ого.
0: Да, я проктолог, я такой классный врач, он там все выкладывает.
1: Все выкладывает?
0: Да, но он проктолог? Выкладывает у себя в телеграм-канале, он выкладывает прям, как он делает операции, там прям все, вот прям, вот точечка, вот, туда... вот прям вот все.
1: No.
0: У него есть телеграм-канал, я туда подписалась, и он там выкладывает все операции. Я, значит, ему пишу, здравствуйте, там, мне вас посоветовали, я видела ваше видео, скажите, пожалуйста, какой у вас прайс. Мне кажется, у меня есть какая-то проблема, но мне так кажется, или это проблема не по вашей части. Он мне пишет, пришлите мне срочно фото.
1: Своего?
0: Прям полностью, да, говорит, при хорошем освещении себя снимите. Да, говорит, ну там себя снимите.
1: Да.
0: С фотографии. Он сказал, пришлите пару фотографий и видео подробное, что вас конкретно беспокоит. Вот прям, говорит, мне пришлите.
1: Да.
0: И что-то как-то я так, как-то я не рискнула, но для меня это было немножечко странно. Так что вот когда нам врач написала, женщина, что ей присылают аудио, а он мне сразу так вот отправил. И вот есть такие пациенты, которые вот это же все снимают, фотографируют и высылают ему.
1: Ну, видишь, как...
0: Еще когда я пишу кому-то WhatsApp, у меня написано «Эльвира Азарова». А там у меня на аватарке «Я с тобой», «Васаби шоу».
1: Вот явно...
0: И как-то я не хочу, чтобы он видел, как... а я-то уже написала,
1: да.
0: У него уже отметилась Эльвира Азарова, и там видно, что я веду шоу, все. И
1: мне кажется, это врачебная тайна, да, потом, как бы,
0: да,
1: все,
0: вот,
1: это, все эти твои...
0: Ну, он там эти все операции все выставляет, и вот я посмотрела
1: просто...
0: эти операции, я с ним не хочу.
1: Вдруг вот так, просто он такой, среди своих друзей, пусть, конечно, а это, прикинь... Элина Азарова!
0: Да, вот!
1: Прикинь, да, я такой, да.
0: И еще в очень известную клинику я поехала, к женскому врачу, ну, да. гинекологу, да, и она почему-то смотрела меня. А я так лежу, вот так смотрю в потолок, да. и думаю, что он там у меня смотрит, там ищет. Вот, и она взяла фотоаппарат, вот это, вот, то есть телефон, и все нафоткала мне. И потом показывала. Я говорю, пожалуйста, удалите это, мне неприятно, мне не хочется. Она говорит, ой, да вы что? Да у меня, посмотрите, целая папка. Она мне открывает там вообще все.
1: Нет, ну,
0: это
1: видимо...
0: очень известная клиника, очень-очень недешевая клиника.
1: Нет, ну, это, видимо, вот, это по работе.
0: Это примерно вот как вот едешь там вверху, где-то там, вот, вот если ехать, вот...
1: Не, ну, видимо, это по работе, хозяйка, ну что ты...
0: Вот по Аскарова туда вверх едешь. Да, вот там такой женский врач. Клиника на П называется, на АТ заканчивается. Вот. Вот почему-то она пофоткала меня, и потом, посмотрите, еще бывают вот такие болезни, посмотрите, вот так. И она мне просто все. А этой женщине 65, у нее вот так. А этой девушке 32, а у нее вот так. А она мне, у нее целая папка.
1: Ну, я понимаю, но это, может быть, это теперь же, понимаешь, я есть это для, в этой врачеб, папке. Для врачебных же каких-то...
0: Ну да, то есть для нее это ничего, но мне это не нравится, мне не нравится, все. Мне не нравится, чтобы меня там фотографировали.
1: Ну, вообще, как бы в свое время, мне кажется, у каждого было, даже если так делал, да, это у тебя в твоем, только у тебя хранилось, в твоей какой-то книжке, да, вот этой медицинской. И ты приносил, да. потом,
0: она
1: врач смотрел это.
0: Она просто фоткает
1: ага.
0: на свой телефон.
1: Это
0: да.
1: если, то есть,
0: она
1: если
0: еще мне показала эту папку.
1: Пришел к какому-нибудь там, я не знаю, и он такой раз... Ну, так себе размерчик. И потом такой, вот это.
0: А вот это мужчины, да. вот посмотри, у нас были.
1: Да, да, и ты такой. А потом еще, знаешь, знакомый, вот ко мне приходил.
0: У этого кандилома, у этого геморрой и так далее.
1: А у этого потом... не видно.
0: Так, доброе утро. Мне кажется, что одним из правил цифрового этикета должно быть указание цены под товаром, выставляемым в соцсетях. Ничто так не бесит, как ситуация, в которой нужно просить цену, чтобы продавец отправил цену тебе в директ. Да, да.
1: Ой, вот
0: это делается
1: тоже, да.
0: Для байта на комментарии, ребят. Вы много комментариев пишете, это видео получается или фото популярным. То есть,
1: да?
0: Вы пишете почем, напишите почем. Чем больше комментариев вы оставляете, тем больше это видео вылетает в рекомендации, в топы, да.
1: Понятно.
0: Так, вот еще.
1: А вот так. еще, да, тоже вот я.
0: Про гороскопы. Да. Доброе утро, давно не писал. Спасибо за эфир по теме. Я из тех людей, что я отвечаю сразу же на сообщение. Если даже я за рулем, то на светофоре посмотрю, запишу голосовое. Понимаю, тоже бывают моменты, похороны, завал на работе или болезнь, но все же люди отвечают. И очень люблю таких людей, которые доставлено, прочитаны, печатают сообщения в одно и то же время. Так что, да, задевает меня игнор в переписке. Цифровой этикет не понимаю реально. Видеозвонки, зачем они? Особенно каждые 2-3 часа. Постоянные, как дела? Каждый час. Вот каждый час, как дела? Как жизнь? Как дела? Как дела? Вот тоже меня бесит. Звонки без надобности, когда можно записать аудиосообщение. Аудиосообщение с матами или выкриками. Спасибо вам. Желаю всем хорошего и позитивного настроения на весь день. Рад был услышать вас после долгого отсутствия в городе. Молодец.
1: Добро пожаловать. С возвращением, дружище.
0: Да, что-то там
1: это
0: мне надо.
1: Вот
0: да,
1: еще, да, тут прочитать. По поводу.
0: Ладно,
1: да.
0: через 3
1: уже
0: минуты я перейду к вашим сообщениям, ребят. Мы заболтались немного.
2: Для тебя две хорошие новости. На

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп».
1: Утасаровой и Павлова.
2: Это чтобы...
3: У нас же был только что гороскоп, Тосечка. Ну, 30 минут
2: как
3: прошло.
2: Как ну это же не я, что...
3: Что это что-то...
2: Это же Ежан.
3: Да? Ну ладно. Ладно, тогда овны. День потребует собранности, не распыляйтесь на несколько задач одновременно. Вечером, возможно, приятная встреча или неожиданное сообщение от человека, о котором вы давно не вспоминали.
2: Тельцы, хороший день для финансовых вопросов и покупок. Ваше спокойствие поможет избежать чужих конфликтов. В личной жизни стоит проявить больше инициативы.
3: Близнецы, много общения, новостей и разговоров. Не всему услышанному стоит доверять. Удача сопутствует тем, кто готов быстро адаптироваться к изменениям.
2: Раки, обратите внимание на свое самочувствие. Чувствие и эмоциональное состояние. Не берите на себя чужие проблемы. Вечер подходит для семейного отдыха и душевных бесед.
3: А львы, появится возможность проявить себя и обратить на себя внимание. Главное, не переоценивать свои силы. День благоприятен для творчества и романтических знакомств.
2: Девы, мелкие детали будут иметь большое значение. Не торопитесь с выводами и решениями. Хороший момент для наведения порядка в делах и документах.
3: Весы, день принесет новые идеи и интересные предложения. Возможно, приятные знакомства. В отношениях важно говорить прямо, не ожидая, что вас поймут без слов.
2: Скорпионы, будьте осторожнее с эмоциями. Не все ситуации требуют жесткой реакции, финансовые вопросы могут потребовать дополнительного внимания.
3: Стрельцы, захочется перемен, движения и новых впечатлений. Хороший день для обучения, поездок и общения с людьми, которые вдохновляют вас на развитие.
2: Козероги, не исключены рабочие вопросы, требующие быстрого решения. Ваш опыт поможет справиться с задачами лучше остальных. Вечером полезно переключиться на отдых.
3: Далее день подходит для нестандартных решений, экспериментов. Возможно, неожиданные совпадения, которые подтолкнут вас в нужном направлении.
2: Рыбы, интуиция будет особенно сильной. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, но не забывайте проверять факты. Вторая половина дня благоприятна для творчества и романтики.
3: Ребят, тема сегодня такая. Задевает ли вас игнор в переписке? Вообще, в целом, цифровой этикет мы сегодня обсуждаем.
2: Да.
3: Перехожу к вашим сообщениям.
2: Так.
3: Так, что тут нам написали? Какую-то пошлятину написал тут один нам. Не буду это озвучивать. Так, вот что нам пишут по теме. Суфия из Кокшетау.
2: Так.
3: Суфия пишет. Я часто игнорирую сообщения, читаю в уведомлениях, так как слишком много информации, связанной с работой. У меня свой магазин, и меня раздражают торговые, которые не хотят по заявкам. Торговые представители, возможно, которые не ходят по заявкам и собирают их по WhatsApp. Если мне неинтересно их предложение, считаю, не буду тратить свое время. Они потом обижаются за игнор. Суфия из Кокшетау. Есть удобное, второй WhatsApp создаете. Второй бизнес WhatsApp создаете на втором номере.
2: А, которые именно по бизнесу, что ли?
3: Да. И по бизнесу у тебя будет две иконки, два WhatsApp. Один чисто по бизнесу, один для близких. Доброе утро, Эльвира и Антон. Вы лучшие, спасибо, что потискали нас. Да, я вас всех потискала, заобнимала прям.
2: А вот смотри, здесь могу тоже зачитать?
3: Да.
2: Пишут, когда меня игнорируют, я все, уже не буду общаться с этим человеком. Блокируют даже мужа на несколько дней. Для меня это очень плохо.
3: Написали, да? Так, если я вижу голосовое сообщение, оно уходит по приоритету в самый низ списка. Если у тебя нет времени нормально написать, у меня нет времени прослушать. Но смотря кто написал, ребят, голосовое. Если твой близкий человек, твоя подруга, у вас такой формат общения, то, в принципе, да. А если это незнакомый человек, или вы только познакомились, или же ты врач, да, ты даешь свой WhatsApp своим пациентам, да. И они потом тебе написывают аудио, 5-10 аудио, потом присылают кучу анализов тебе, да, разберите, посмотрите, пожалуйста, но это тоже, я считаю, некрасиво. Я делаю следующее, я пишу своему врачу, там, здравствуйте, и сразу текстовым сообщением я пишу, я за консультацию вам закину деньги, по номеру телефона, я вам закину, пожалуйста, посмотрите, что у меня, следующие анализы, я закидываю и только текстом пишу, вот так можете, пожалуйста. Тогда врач с удовольствием идет вам навстречу, там, смотрит, потому что ему тоже отрываться от своей работы, да, например,
2: и смотреть
3: 10 листов твоих МРТ, КТ и рентгенов, все это изучать, это тоже время, это тоже как бы его труд. Поэтому любой труд должен оплачиваться. Привет, ребята. Надо признать, что это как бы не звучало. Так, все. пишут, тут нам раки всякие пишут, что все, хватит, ребят, мы гороскоп не обсуждаем. А, меня, как игнорщика, расстраивают люди, задающие вопросы, типа, как дела, и не интересующиеся ответом на этот вопрос. Мне кажется, это неуважение, поэтому я им не отвечаю, молча жду вопросов по делу. У меня целая гора гортензий на даче, очень хочу выиграть у вас какой-то... секатор. Ага. Да, только он по-другому написал. То есть она написала, простите. Так, что еще?
2: Вот хозяйка тут, знаешь, пишет, а у вас десятилетие, можно к вам приехать сфотографироваться с вами?
3: Нет, нельзя. Все. Потому что мы будем заняты.
2: Ну, после
3: Нет. Все. Так, бесят звонки, особенно в WhatsApp. Пальцы, что ли, сломаны или буквы забыл, как выглядят. Часто сбрасываю. Ты, слушай, со своими закатанными глазами сейчас пойдешь домой.
2: Нет, я не закатывал.
3: Сидит, закатывает глаза на меня. Да ну, конечно же.
2: Вообще, мне... Отвечаю, хозяйка,
3: так,
2: тебе показалось.
3: Игнор среди друзей не встречал. Кто не отвечает, остается внизу списка все глубже и дальше. Всем хорошего дня. Вот такие сообщения.
2: А есть, могу еще зачитать?
3: Да, можно.
2: Можно? Спасибо. Да. Доброе, бодрое. По мне, лучше игнор от человека, чем чрезмерное, навязчивое и систематическое, как дела, что делаешь. Игнорирование могу понять... это отсутствие ресурса, например. А вот сообщение каждый час – это спасение от скуки и одиночества за счет другого человека. Пиши, если что есть интересного обсудить или просто рассказать.
3: Да. Вот так, еще. Привет, мои дорогие. Я уже на работе. Не услышу озвучку моего сообщения, но не могу не написать по теме. У меня была подруга с Новосибирска, с которой мы дружили в универе, потом удаленно дружили более 25 лет.
2: Так.
3: Она рыба по гороскопу, и в последние 15 лет она все время на меня обижалась, если я не брала трубку, когда она звонила. Я 100 раз объясняла, что бываю занята, и что не всегда она звонит вовремя. Но когда она предъявила мне за это, что я не смотрю ее статусы в WhatsApp, которые она, видите ли, специально для всех выкладывает, я психанула. Больше я с ней не общаюсь. Пусть я буду игнорщиком, но я считаю, что в цифровом этикете действует правило 4Н. Никто никому ничего не должен. Юлия из Алматы. Кстати, я телец. Я всю жизнь работаю в продажах. Наверное, поэтому я так спокойно отношусь к игнорщикам.
2: А, ну вот видишь, кому-то
3: Юлия,
2: кто-то
3: доброе
2: так, да?
3: Утро. Я считаю, что твоя подруга абсолютно не права. Но касательно ее гороскопа...
2: По поводу статуса, конечно.
3: Нет, подожди, касательно ее гороскопа, она рыба. Рыбы – это самые-самые профессиональные манипуляторщики и вечно, вы знаете, и вечные обиженки. Они все время обижаются.
2: Они как рыба, блядь.
3: Они постоянно... То есть, ну не по теме.
2: Ну, я не знаю,
3: они постоянно обижаются, манипулируют, а тот, кто первый обиделся, тот всегда и прав. Вот именно по такому принципу и продолжается общение с любой рыбой.
2: А еще,
3: рыбой.
2: Хозяйка, без труда не вытащишь и рыбку из пруда, да?
3: Да.
2: Вот так вот.
3: Вот еще, здравствуйте, ненавижу, когда не пишут слова приветствия. Вроде не видели за текущий день. Прежде чем писать сообщение, обязательно пишу «здравствуйте» или «добрый день». Но собеседник просто переходит к ответу или пишет «окей».
2: А,
3: я
2: вот
3: не по теме написала,
2: не...
3: оказывается, видимо, неправильно поняла. Все правильно.
2: Нет, правильно понял.
3: Правильно
2: я
3: написала.
2: Тоже с вами согласен.
3: А
2: знаешь,
3: есть
2: когда...
3: еще, есть еще. Вот
2: да.
3: Такие люди, вот, например, это твой шеф.
2: Так.
3: И ты своему шефу пишешь: «Здравствуйте, там, я хотела бы отпроситься, у меня там такие-то дела». Ты ему целую вот такую вот...
2: Тираду,
3: знаешь,
2: да.
3: Да, тираду выкатываешь и пишешь: «Пожалуйста, отпустите, я вас очень прошу». Не «Здравствуйте», не «До свидания».
2: Окей.
3: Ок.
2: Да,
3: ну
2: вот
3: что тебе
2: тоже
3: так сложно? Ну просто скажи «Здравствуй», «Хорошо», там, «Здравствуй», «Окей», да? Просто «Ок». Почему не здороваетесь в ответ? Я с вами поздоровалась.
2: А еще помнишь, у нас был один такой общий знакомый, да, когда тоже моя супруга написала ему как-то написать «Здравствуйте». Просто
3: да,
2: Антон
3: да.
2: не может
3: просто
2: сам
3: игнорировал.
2: Написать. А нет, он, знаешь, так, ни слова ничего, просто там «Окей». Хотя тебе человек вообще незнакомый написал «Здравствуйте», хотя бы напиши «Здравствуйте».
3: А мне он говорил, знаешь что? Вот написала его жена, буду ее игнорить, пусть понервничает.
2: Вот вообще я поражаюсь.
3: Вот есть такие люди. Есть такие люди, которые знают, что ты будешь нервничать, что ты от него зависишь, что ты его о чем-то попросил,
2: это
3: он будет тебя игнорировать.
2: Это вообще, конечно.
3: А еще я ненавижу продажников. Как только ты покупаешь... Вот сейчас я буду перемывать косточки продажникам.
2: А, тебе сообщение за сообщением, да?
3: Нет. Как только ты, например, вот там любые продажи, багажнике. Ну, допустим, давай возьмем там автомобиль, там
2: шоколад.
3: Или же я решила договориться там с каким-то лагерем, с детским лагерем летним, о том, что
2: отдыха.
3: Хочу к ним там отдать своего ребенка.
2: Да, по поводу отдыха.
3: Да, я спросила, я сказала: хорошо, я подумаю, свяжусь с вами.
2: А, все, я понял, к чему ты, да.
3: И начинается следующее: доброе утро, а вы решили, а вы подумали, а вы будете ходить в наш лагерь? Я пишу: мы еще пока решаем, так
2: выбираем,
3: как мы,
2: да,
3: еще не знаем, мы не взяли отпуск, мы не знаем, куда мы поедем. Я уже отчитываюсь перед какой-то левой бабешкой. Ладно, извините, что так сказала.
2: Я
3: сестры,
2: согласен.
3: Сестры, вы женщины,
2: люблю
3: вас.
2: У меня супруга рассказала такую ситуацию.
3: Да. Я говорю, я подумаю. И на следующее утро присылает мне видео. Возможно, я вам не все показала. Вот видео нашего детского лагеря. Посмотрите, у нас такие расценки, у нас действуют акции. Я проигнорировала. Еще вечером того же дня пишет.
2: Опять
3: пишет. Ну что, вы решили, вы подумали? Я проигнорировала. На следующее утро...
2: Вы что, просто так нам звонили?
3: Ответьте. Опять же пишет. Ну что, как там?
2: Навязчивый маркетинг там? Такой.
3: Вообще, я взяла ее, послала и заблокировала. Или же бывает такое. Я записывалась в кардиологический центр.
2: Или в салон красоты.
3: Потом я очень
2: бывает,
3: сильно заболела.
2: Да.
3: Я написала заранее, за день.
2: Что
3: я написала, что завтра в обеденное время я не смогу посетить вашего кардиолога. Все, простите, пожалуйста.
2: Да.
3: Причем я предупредила вечером, а у меня запись была на следующий день в 2 часа дня.
2: Да, ну, то есть,
3: время, то есть утром ради меня кардиолог в 7 утра не приедет в клинику.
2: Ну,
3: я написала, все. Потом проходит какое-то время, и я им пишу: девочки, здравствуйте, я могу прийти на чекап вашу кардиологию. Мне отвечают: здравствуйте, да, конечно, все, вот столько-то стоимость, все, ну,
2: но
3: нормально отвечают.
2: Только,
3: но, и пишет мне: но только смотрите, как в прошлый раз, не поступайте с нами. Вы же в прошлый раз отменили.
2: Знаешь,
3: запись.
2: Тоже мне вот, когда
3: что?
2: Тебе... Ты отменяешь, да, а тебе потом пишут: ну вы же записывались, типа, ну я же вас и предупредил.
3: Я же, ну я заболела.
2: А вы точно придете. Знаешь, вот,
3: слышь, ты со мной так, даже мой муж не разговаривает.
2: Я, может быть, не
3: он
2: точно
3: не уточняет у меня.
2: Может
3: я быть, сказала, приду, я приду.
2: Нет, может быть, я не точно приду, но я предупрежу вас заранее, если
3: да,
2: я не приду.
3: Да, вот такое вот очень сильно раздражает, да?
2: Да,
3: или
2: такое.
3: Ты там, или же бывает другое, вот, да, вот опять же, тоже касается цифрового маркетинга, этого этикета. Да, бывает следующее. Вот, например, договорились покупать машину. С этим менеджером мы договорились. Все отлично. Мустафа, тебе привет.
2: Опять
3: твоя привет. Я целый год буду тебе передавать приветы, да?
2: Прикинь, это все самый
3: ништяк.
2: Популярный менеджер.
3: Он мне звонил. Он такой любезный, любвеобильный, с ума от меня сходит. Шоу мои не пропускает. Прям вот любовь у нас. Вот чуть ли вот знаешь, вот такая страстная ко мне любовь. Вот только что
2: вот,
3: пальчиком прикоснусь, он разденется и отдаст.
2: Да, то есть он такой: сначала для меня честь продать вам машину. Да,
3: да, я вот прям, я все для вас, все у моих ног, все для меня.
2: А потом раз такой...
3: Да, там, вот он прям чуть ли там не мамой клянусь, все дела. Вот, ну да,
2: он такой
3: классный. Как только я... А, вот и я, например, там на следующий день я не смогла приехать, я потом... И он мне звонит: как ваше здоровье, как ваши дела?
2: Прям...
3: Ну как? Вот, я уже подготовил машину, вот, уже, все хорошо. Да, а вот внесите предоплату. Я, вот он целую неделю мне звонил, писал, как дела, как
2: он
3: мои
2: же
3: дети.
2: Он же продажник, Элечка.
3: Все, да. Как только я внесла предоплату за автомобиль...
2: Так.
3: Я задаю ему какой-то обычный вопрос. Здравствуйте, Мустафа, там и какой-то обычный вопрос, такой рядовой, да? Вот. Он мне не отвечал 2 дня.
2: А это некрасиво.
3: 2 дня не отвечает. Я ему пишу: почему вы молчите?
2: Да.
3: Он: нет, я просто был занят. Ну как так? То есть ты все время был не занят. Ты меня отвлекал даже из прямого эфира. Я вот ставила музыкальную паузу для слушателей, я
2: чтобы
3: тебе отвечала.
2: С тобой
3: переписываться, да. Да, я все как бы, да, шла тебе навстречу. Но как только он взял деньги, все. Интерес ко мне потерян, и он как-то, знаешь, я прихожу, он уже ко мне как-то не спешит, не бежит.
2: А это вот, знаешь...
3: Уже сразу начал. И я написала заявление, и я говорю: я отказываюсь от автомобиля.
2: Ну, все. Хотя, да?
3: Я отказываюсь, я не буду брать этот автомобиль. И сразу ко мне отношение поменялось. Сразу он стал таким добропорядочным, там уже и другие... Ой, хотите, мы вам подарим сумку там для чего-то, там, это автомобилиста, вот эту сумку, да? Ой, мы вам то, мы вам все, ТО, МО, все, цирк Шапито, все вам бесплатно. Ну почему я должна идти на такие крайние меры, чтобы просто ко мне проявляли какое-то уважение?
2: Ты что, они нормально так обслуживают?
3: Уважение. Да. Ну там до Дюссалей еще далеко.
2: Далеко, да?
3: Да, вот, вот, вот.
2: Шоу одного артиста.
3: Вот, ребят, жалуюсь вам, изливаю душу. Так, идем дальше. Что нам написали? Здравствуйте, я ненавижу игнор, особенно когда он очевидный. И у меня есть признание. Я знаю, что это плохая черта характера, но я очень злопамятный. Так, и я часто пытаюсь оплатить той же монеты. Это, наверное, какой-то водный знак. Вот это раки, рыбы. А он пишет, да, я манипулятор, и я рыба. Вот, пожалуйста.
2: Вот, пожалуйста.
3: Так, а еще, говорит, у меня не получается отплатить так же, как поступили со мной, то я начинаю подстраивать все так, чтобы этому человеку пришлось ко мне обратиться. И вот тогда у меня бальзам на душу. И в такие моменты я часто начинаю ехидничать.
2: Для меня,
3: да, меня это не красит. Я не идеальна. Но и игнорить меня тоже не надо. Всем добра и мира. Да, я манипулятор, и я рыбы, но я добрый, готов отдать много и помочь всем безвозмездно. А, Дамир, я тебя очень сильно понимаю, я делаю то же самое. И вот когда нам что-то надо, берет и игнорит. Когда ему что-то
2: да.
3: надо, он прямо извернет самые видеозвонки, аудиозвонки, любые звонки, понимаешь? Вот.
2: Да,
3: я тебя понимаю, не осуждаю. Так, еще нам что написали? А что делать с мужем, который холоден ко мне, все время онлайн и постоянно меня игнорит, говорит, что ему пишут по работе. У него просто есть какая-то бабешка. Девчонка какая-то у него есть, все. Он все время онлайн.
2: Чтобы не ответить жене, это, конечно, да.
3: Да, он все время онлайн, говорит, меня игнорирует. И, а вот она дописывает. Весь день, когда он на работе, он меня постоянно игнорирует и говорит, я был очень сильно занят. Когда он домой приходит, тоже постоянно в телефоне. То есть я у него не в приоритете. Постоянно он бегает с телефоном то в туалет, то
2: кто-то
3: в ванну,
2: есть,
3: везде где-то
2: прячется.
3: Есть. Есть.
2: Это прям 100%.
3: Это прям 100%. Вот я прям жизнью Антона
2: клянусь. Да хорош уже моими жизнями, клясться. У меня
3: жизнью
2: же 9,
3: Антона.
2: Как у котов.
3: Вот прям котов.
2: Котов.
3: Кот Антон. Так, у тебя бренд, слушай, Кот Антон.
2: Кот Антон.
3: Давай такой магазин откроем, Кот Антон.
2: Да-да-да. А потом
3: приют для котят. Котят, ты хотя бы не просто так будешь деньги в эфире выпрашивать, а будешь уже на приют.
2: Ага.
3: Кстати, ребят, готовьте подарки. У меня же скоро день рождения, будете меня поздравлять.
2: Да, прикинь, сначала 1 июля 10 лет, а потом еще и 43 года.
3: Знаешь, Тосечка, в прошлом году мне слушатели подарили золотой браслет.
2: Я помню, мы его собирали, да.
3: В этом году что мы будем мне собирать?
2: Я не знаю.
3: Давай на золотое колечко.
2: Купим тебе, будешь слушать, да?
3: Давай на золотое кольцо Cartier.
2: Ребята,
3: готовьтесь. Нет, мне слушатели подарили, да, золотой браслет. Они мне скинулись, я купила, выложила отчет в Инстаграм.
2: Нет, да, что было, то было, да, на самом деле. Я, помните, мы тогда еще, знаешь, как раз-таки помог, я был один слушатель, я, если не ошибаюсь, по-моему, зовут Александр. И он взял и как раз конечную сумму еще 30 тысяч, помнишь, он скинул в конце?
3: Да, да, 30
2: тысяч. Как раз, чтобы,
3: тысяч.
2: Да, прям, короче, хватило на хороший такой браслетик, чтобы купить.
3: Да, но я купила хороший, я все это читала, ребят, и все выложила, ребята.
2: Да, помните, вы мне помогли собрать хозяйки на подарок.
3: Тося,
2: да?
3: В этом году собери мне на колечко.
2: Элечка, мы попробуем.
3: Не ревнуй, Тося.
2: Я не ревную, мы попробуем.
3: Я тебе дам процент.
2: Да не надо процент, мы 1% попробуем.
3: 1% твой.
2: Ребят, давайте просто сделаем ее счастливой. Просто,
3: так, подожди, вот нам пишут.
2: Она целый год вас делает счастливыми.
3: Эльвира, у меня была похожая история. Записалась к парикмахеру, наступил день X, написала администратору, что у меня форс-мажор. Отменила запись за 3 часа. Админ предложила сразу перенести запись, я ей окей. Также админ говорит, вы только не отменяйте запись, а то мастер надеется на клиента и время теряет свое. Все, вот бесит. Никогда так не делайте. SMM-менеджеры, кто там, SMM, кто там отвечает?
2: Не ставьте...
3: Никогда не пишите так, не отчитывайте клиента. Все.
2: Это все
3: отменить запись – это его законное право. Отменил, предупредил. Он вообще может просто без предупреждения просто не прийти. Все, понимаете, ребята?
2: Да,
3: так и делайте. Мы сегодня обсуждаем цифровой этикет. Также мы обсуждаем игнорщиков. Игнорщиков.
2: Пишите 8-700-107-10-22.
3: В переписке, да. И мы еще немножечко будем обсуждать тех, кто любит выходить на видеозвонок, но уже через пару-тройку минут.
1: Азарова и Павлов напоминают. На дворе лето, ты слушаешь Васаби.
4: Energy FM, где Жарнама? Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Итак, девчонки, обращаюсь к вам, да. Пожалуйста. Никогда, женщины, запомните, никогда не делайте видеозвонков, если ваш муж отдыхает где-то в баре со своими друзьями. Потому что мы же еще обсуждали с тобой. Была такая ситуация, где женщина там на видеозвонке, да. У нее такое лицо на весь экран. Да. Даже где-то такие приколы выкладывали. Да, муж ее сидит веселиться в компании друзей, и телефон у него стоит на столе, и все. И вот она его таким образом охраняет. Да, это жалкое зрелище, ребята. Девчонки, так не делайте, вы выглядите в этот момент очень жалкими. Очень жалкими. А, я предлагаю следующее. Просто не отпускать его в бар.
1: А если уж отпустила, то хотя бы дай чуть свободы.
0: Что если уж отпустила, все, не беспокой его, не звони ему. Что делаю я? Я просто его не пускаю, например. Нет, да он и не хочет, он знает, что будет слово «нет».
1: Будет жесть.
0: Я просто ему скажу «нет» и все, точка.
1: Нет, ну, понимаешь, когда ты живешь с человеком, которым ты понимаешь, что он скажет «нет», ты не просишь. А когда, если ты отпустила, да, ну, такая...
0: Да, нет, но если я отпускаю, я вообще никогда не звоню.
1: Нет, ну, можно написать, ну, как там дела, да, там еще...
0: Нет, он мне говорит, я ухожу там навстречу. Да. Там, да, с заказчиками. Он уходит, я никогда ему не звоню. Никогда.
1: А, ну, ты-то я знаю.
0: Никогда ему не пишу. Ты меня знаешь, да? Зачем мне это делать? Если он что-то хочет сделать, он это сделает прекрасно и без меня. Прекрасно без меня он справится. То есть там моя помощь никак не пригодится. А превращаться в превращать себя в мамочку,
1: или в Эркюля Пуаро, да,
0: да,
1: вот это,
0: которая контролирует своего сыночку корзиночку, ну как-то я не хочу. Мне кажется, это вообще жалкое зрелище.
1: А сыночка-корзиночка классно.
0: Я вот не знаю, вот мужчина, он насколько ценит он такую женщину, которая вот все время на видеозвонке сидит и пасет.
1: Нет,
0: Займись своей жизнью, иди качай попу, я не знаю. Сделай себе масочку для лица, посмотри сериальчики.
1: Ты его отпустила, зачем вообще названивать
0: тогда
1: на видеозвонок?
0: Тогда ты не отпускай
1: Конечно,
0: да. Не отпускай.
1: Ты, во-первых, унижаешь своего мужчину и...
0: И сама унижаешься, да. Там, падаешь в его глазах.
1: Ну да. И не только в глазах, там же друзья тоже видят, что она звонит на его по видеозвонку.
0: Да.
1: Он
0: да.
1: же тоже говорит, сейчас, подождите, я отвечу. То есть...
0: Так, вот такое сообщение. Доброе утро. Очень не люблю, когда подчиненные отправляют голосовые сообщения. Да, никогда нельзя, ребят. Если вы подчиненный, шефу никогда не шлем голосовые. Шеф может вам отправить голосовое, вы шефу нет. Не можете, все, так устроен этот мир.
1: Так, я просто, буду знать, на всякий
0: так,
1: случай.
0: Так, пишут, просто не слушаю, и у них есть время на решение. Если проблема не решается, то им приходится подходить лично. Правильно, я тоже за. Привет, Эльвира и Антон, я сам не люблю видео и аудиозвонки просто вечером от друзей. Но утром обязательно отвечу, если не забуду. Наверное, это с возрастом, но и не обижаюсь, если мне вовремя не ответили. И вообще, WhatsApp и соцсети – это зло. Да нет, они
1: нам
0: помогают.
1: Ты знаешь, я вот тоже не люблю, когда начинают звонить после, например, 9 вечера или там ближе к этому времени, когда я уже, ну, знаешь, просто расслабился и отдыхаю. Напиши, если у меня есть время, я тебе перезвоню там.
0: Да.
1: Или если есть, давай там созвонимся, напиши, да, там есть время, да. Ну, то есть какое-то предупреждение. А так, чтобы, например, я понимаю, что я все уже, знаешь, лег в кроватку после дивана, ну, после ванны, и тут начинаются звонки, там, я не знаю, пропустив куда-то в клуб или еще туда-то, ну, написать невозможно, что ли? Если я сейчас не сплю, я отвечу. Или если я не отдыхаю, я отвечу. Вот, это
0: да,
1: так.
0: Какой ты дерзкий, слушай.
1: Как пуля резкий.
0: Там нравишься ты мне сегодня.
1: Уф, спасибо.
0: А, привет, лучшие. Бесят видеозвонки от неизвестных. И две серые галочки в WhatsApp. Прочитаны или нет, непонятно. И игнор полный. Вячеслав из Кокшетау прислал такое сообщение. А, доброе утро, красавчики. Если я долго не отвечаю людям, то стараюсь извиниться или объяснить, почему долго не отвечал. А среди друзей и знакомых злостных игнорщиков нет. Отвечают по мере возможности. Забакадыш написал нам. А, здравствуйте, самые лучшие. По теме решил купить машину в другом городе с небольшим пробегом. Воспользовался услугами автоэксперта. Все устраивало, решил купить. Договариваемся, что приеду на следующий день. Вношу небольшой залог, приезжаю в чужой город, а он меня в игнор. Прождал 2 часа, и он мне пишет: «Сори, я не продаю», и вернул залог.
1: Вот это вообще дичь. Вот это вообще просто полная жесть.
0: Жесть какая, слушай.
1: Это даже не то, чтобы...
0: А нельзя ему заранее было сказать: извините, вы пока не выезжаете? Ну что за придурки, а?
1: Вот вообще просто, да.
0: Вот честно, вот этот, как его, автоэксперт. Автоэксперт знает, что ты тот еще придурок. И мы нашлем на тебя какой-нибудь порчу в виде расстройства желудка.
1: Ну да, кукловоду будет у тебя.
0: Затыкано.
1: Затыкано.
0: Прям в кишку, прям в кишку. Так, доброе утро, мои роднульки. Очень рад вас слушать.
1: Через пузо.
0: Пишет нам Данияр. Вернулся после длительного отпуска и хотел поделиться одной мыслью по вашей теме. За годы работы я заметил одну тенденцию. Очень многие люди пишут врачу или другому специалисту так, будто он обязан ответить немедленно. Без приветствия, без представления, без объяснения ситуации. Просто отправляют документы, а через минуту уже звонят или пишут повторно с вопросом, почему не отвечаете. Но важно понимать, никто не обязан находиться на связи 24 часа в сутки. У каждого человека есть работа, семья, личное время, отдых и собственные дела. Если специалист получил ваше сообщение, это не означает, что он обязан бросить все и сразу же ответить. Люди раньше записывались на прием, приходили лично и получали консультацию. Сегодня мессенджеры сделали общее общение удобнее.
1: Более доступнее, да.
0: Общение удобнее. Но вместе с этим у многих появилось ожидание мгновенного ответа. К сожалению, это не всегда соответствует реальности. Уважение начинается с простых вещей. Поздороваться.
1: Да.
0: Представиться, кратко объяснить цель обращения, дать человеку время ознакомиться с информацией. Если специалист захочет и сможет помочь, он обязательно ответит в удобное для него время.
1: Да, конечно.
0: Одной из причин профессионального выгорания врачей является именно отсутствие уважения к их личным границам. Врач – это не только специалист, но и человек. Давайте будем немного терпеливее и внимательнее относиться друг к другу. Элементарная вежливость и уважение делают общение намного комфортнее для всех. Люблю и ценю вас, Тоха и Эльвирочка, написал нам Данияр Косенов.
1: Данияр, привет, с приездом
0: мы тебя крепко-крепко обнимаем, мы тоже тебя обожаем.
1: Спасибо за такое классное сообщение.
0: Врач-онколог, профессионал,
1: да.
0: Ребят, и он знает, о чем он говорит. Слушай, я вообще в шоке.
1: Да.
0: Оказывается, вот такие
1: так
0: пациенты
1: бывает, да.
0: Бывают.
1: Да.
0: Я просто в шоке.
1: Вот я иногда, знаешь, еще и не такие бывают. Он мне понарассказывает случаи. Я просто, да, понимаешь, беспардонные вообще бывают.
0: Ты знаешь, у меня брат работает в такси.
1: Так.
0: В такси.
1: Да.
0: И он говорит, вот даже по районам это как-то делится, знаешь.
1: Да,
0: вот, вот ближе к центру города Алматы все пассажиры вежливые. Здравствуйте.
1: Да, да,
0: и
1: да, да.
0: Указывают обязательно свой подъезд. Да?
1: Да,
0: или же говорят, к нам подъезда нет, давайте я выйду вам навстречу. Я буду
1: все
0: стоять там-то,
1: да.
0: И там-то, там меня
1: культурно
0: заберите.
1: Написано.
0: Культурный.
1: Да.
0: Он говорит, но как только, вот стол в сторону Алтынар, да, вот туда, вот как только там заказ появляется...
1: Так.
0: Все, обязательно садится какая-нибудь дикая девчонка.
1: Орхидея.
0: Да, дикая орхидея, назовем ее так. Она в ТикТоке на всю громкость слушает. Елозит по сиденью, что-то там трется об эти сиденья.
1: Да.
0: Или громко общается по телефону, цокает, фыркает, или начинает...
1: И вот такие вот, знаешь, вот такие еще ногти.
0: Да, или там ей пройти 2 метра, она... Где вы? Я вас не вижу. А ну-ка, подъехал сюда. Она начинает, вот, знаешь, вот, относиться к человеку.
1: Да, как будто он ее вещь.
0: Как будто он ее собственность, ее личный, да, раб, паш, ее этот,
1: личный водитель,
0: евнух.
1: Да, вообще.
0: Знаешь,
1: просто,
0: это,
1: да,
0: она,
1: да,
0: хюрем-султан, ага, просто.
1: Ага.
0: И вот он заметил вот такую вещь. Да, и вот нам даже вот Данияр пишет, я не знала, что оказывается такие вот... То есть, если ты обращаешься к Данияру, значит, у тебя все очень плохо.
1: Да.
0: Почему? Потому что, значит, у тебя уже онкология, да? И ты в такой ситуации...
1: Будь предельно вежлив с этим
0: будь
1: человеком.
0: Будь предельно вежлив с этим врачом.
1: Он единственный, кто тебе... А он действительно может
0: помочь. А он может помочь. Он уже столько жизней спас. Молодец, Данияр.
1: Да.
0: Тебе привет. Доброе утро. Когда я был женат, жена звонила мне на видеозвонки и потом спрашивала, а нету там баб? И вот это меня нервировало больше всех, потому что договорились, я поехал отдыхать мужиками после рейса. А потом опять звонки.
1: Ну... Бывает и такое.
0: Вот, говорит, вот нам пишет слушатель, залог возвращают вдвойне. Да не, это не всегда так. Это надо же ходить потом в суд,
1: конечно,
0: это доказывать,
1: ну,
0: надо.
1: Что?
0: Это так не работает. Здравствуйте, имею работу с клиентами. Большее количество звонят мне по телефону, молодцы. Но вот кто звонит мне на WhatsApp, меня бесит. Во время звонка они начинают заикаться, пропадать и так далее. Неужели трудно позвонить по телефону? Сейчас есть у каждого минуты для другого оператора. Отличные тарифы. Не люблю таких людей, хоть убей. Вот еще, знаете, если вот вообще обсуждать в целом цифровой этикет сегодня, да, меня бесят вот эти вот банковские работники. Нет. Например, когда я... Почему так происходит?
1: Давай.
0: Банки, работники банков. И я знаю, что вы нас слушаете. Почему происходит следующее? Вот мы читаем в новостях, мошенники сняли там, да, со счета, пропало там 2 миллиона, там миллион, да.
1: Обманули тех.
0: Нет,
1: тех,
0: как они пропали? Просто так
1: бесследно.
0: С его счета пропали, да? И вот там банки там предупреждают, говорят, смотрите, осторожно, это мошенники могут похитить ваши там данные, снять деньги с вашей карты, да? Но как только я за свой личный отдых делаю перевод в турагентство, мне тысячи звонков, это точно вы переводите, скажите кодовое слово, а скажите то, а скажите все, это точно вы, мы должны проверить, мы сейчас заблокировали ваши счета. Зачем ты блокируешь мои счета? Дай мне нормально оплатить.
1: Отпуск.
0: Мой отпуск. Почему ты не блокируешь счета, когда я мошенникам перевожу?
1: Вот это странно.
0: Я не
1: знаю.
0: Вообще,
1: да.
0: И он меня спрашивает, это точно вы? Я говорю, да. И на меня менеджер известного красного банковского приложения, он на меня обиделся, и он меня не разблокировал. Мне пришлось перезванивать и в течение дня мне ждать, когда я могу эти деньги оплатить за свой собственный отдых.
1: Очуметь.
0: Да, он на меня обиделся, он сказал, не разговаривайте со мной так грубо. А я ему говорила, да. Это вы, вы трезвы, там, вы в ясном... Да. Вот так вот я ему подакала там 4 раза.
1: И
0: его мужское эго ущемилось, ведь оно от рождения у мужчины, оно раздутое. Понимаешь?
1: Да.
0: До космических размеров. Все. Он ущемился, и вот таким образом он потом мне как-то сразу не разблокировал.
1: Ущемился.
0: Вот. Что еще хотел сказать?
1: Ну, давай музыку послушаем.
0: Так, что? Так, это мы обсудили, обсудили. Так. Да, вот женщины, кстати, да, вот вернусь
1: к этому. А потом можно
0: рубрика никогда не
1: шутки?
0: Делайте. Вот это вот видеозвонки. Вот ты можешь прямо сейчас эту рубрику шутки?
1: Нет, давай через песенку.
0: Давай. А давай через две.
1: Нет, через одну.
0: Я решаю.
1: Ладно.
2: Утреннее шоу «Васаби» в летнем режиме.

0: нравится юмор Павлова.
1: Да, сейчас будут шутки. Антон предупреждает, что у него их очень
2: смотри,
1: много.
2: Как кроты ориентируются под землей, куда им копать? У них слух хороший, они слышат, где растет морковка. А нафиг им морковка? Для зрения полезна. Поняла? Ой, ладно. Очень неприятно видеть мужика, которого ты бросила, живым. Хоть бы спился, что ли, для приличия. Никакого уважения, ей-богу. Это пожелание, да? Это у слабой женщины мужик во всем виноват. А у сильной он еще и наказан.
1: Так.
2: Каждая женщина мечтает хоть раз услышать от мужа: «Дорогая, тресни мне сковородкой по роже, а то что-то я совсем офигел». Ну, чтобы он сам подошел.
1: Это как-то вот не очень шутка, Тосечка. А мы что? Против любого насилия.
2: Нет, чтобы муж подошел и попросил. Ну, это нормально.
1: Нет, же. Но я лишь за то, нет, чтобы я могла
2: шутка.
1: Тебя шлепать.
2: А, ну ладно.
1: Вот так вот, Тось.
2: Хорошо.
1: Вот
2: смотри.
1: Вот так.
2: Да хорош. Прикинь, Серега, она мне открыла дверь в трусах. Нифига себе. У тебя что, в трусах есть дверь? Тебя как зовут? Как Серегу. Как какого Серегу? Как любого Серегу. Дайте мне бутылку виски. С собой? Нет, без вас. Алкоголь зло.
1: Вау, как интересно. Какие
2: подожди,
1: шутки неповторимые.
2: Продам диван с мужчиной. Телевизор в подарок. Это половина женщин могла бы так. Что это было? Супружеский долг. Вася, 3 минуты это не долг, это какая-то милостыня. Значит, у меня всегда милостыня. Мастер на все руки женился на больной на всю голову. Теперь дурная голова рукам покоя не дает. Папа, а что такое безопасная близость? Это когда женщина не знает ни твоей фамилии, ни твоего адреса.
1: Ну вот это вот как-то некрасиво.
2: Ну это шутка же. Ну, это
1: не,
2: шутка.
1: Ну я не люблю такие унижающие честь и достоинство женщин.
2: Хорошо, давай я буду мужчиной.
1: Шутки, обесценивающие
2: давай
1: женщин.
2: Давай я буду мужчиной. Словно два магнита, попа и кровать. Трудно от кровати попу оторвать. Это стихотворение. Смотри, хозяйка, если я научил друга бухать, могу ли я отмечать день учителя?
1: Вот это вот, таких шуток не должно быть в эфире.
2: Хорошо. Смотри, ладно. Ну это же шутки, в том-то и дело.
1: Некрасиво это, бухать, некрасиво.
2: Мы же предупреждаем, это шутки, прибаутки. Смотри, вступил в клуб анонимных алкоголиков. Уже 3-й день
1: вот
2: пью и даже не знаю с кем.
1: Вот опять какая-то вот алкашня, что-то такое.
2: Ну это же шутка, опять же таки.
1: Это шутка для того, чтобы ты у себя во дворе на картах съел.
2: Нет,
1: это
2: чтобы короче. Отдам день. Ладно, это тоже, наверное, будет не очень.
1: Не
2: желудок
1: очень.
2: Всегда подаст сигнал, когда он пуст, в отличие от мозга. Почему, когда у меня хорошее настроение, все говорят: «Дыхни». Я не знал, какие цветы ты любишь, поэтому взял пиво. А вот еще.
1: Вот опять, Антон.
2: Бывший жонглер довел до инфаркта собутыльников.
1: Вот почему собутыльник?
2: Ну я же над этим смеюсь.
1: Унижающие
2: поэтому...
1: честь вот, женщины,
2: как
1: шутки дурацкие какие-то. Все, я отменяю эту рубрику.
2: Хорошо, у вас смотри, хорошая. Женщина живет дольше мужчины, потому что у нее нет жены. А вот смотри, муж без жены, как дуб без дятла. У женщины 2 проблемы. Есть мужик и нет мужика. Ну все, что-то прям...
1: Все, отбой.
3: Лето, утро, васаби, идеально.

0: и Павловым.
1: Есть еще такое
2: позитив.
1: Сообщение по теме, замолчи. Доброе утро, моя госпожа, я почувствовал ваше объятие, я вот всех обнимала сегодня. Антон, ассалам алейкум, по теме, коллеги, жена звонит со словами, что делаешь, и начинает перечислять, что она сама делала, начинает рассказывать всякую всячину, бесит. Джоджик нам написал.
2: Джоджик, да.
1: Так, доброе утро, Эльвира и Антон, хочу пожелать вам отличного настроения, хорошего дня, вы супер лучше, извините, пожалуйста, можете скинуть номер врача-онколога, но он, кажется, сейчас...
2: Он в отпуске, по-моему.
1: Да, он в отпуске, в долгосрочном.
2: Мы его поинтересуемся, если...
1: Вы можете поискать информацию
2: Данияр Касенов. Он очень, да.
1: Погуглите, там будут его контакты, просто я на планшет не знаю, как здесь вот скинуть, да. Ребят. Данияр Касенов. Вот поищите.
2: Ганияр, это когда уже все, ты выпил, да, немножко.
1: Напишите,
2: и немножко,
1: да,
2: подстегиваешь.
1: Нет, Ганияр, это когда Данияр выпил.
2: Да.
1: И он уже не Данияр Касенов. Данияр Касенов онколог. Вот
2: хорошо, что он классно понимает шутки.
1: Так,
2: Данник,
1: я желаю каждому из наших слушателей, чтобы они никогда
2: не болели,
1: не обратились к Данияру Касенову. Вот прям никогда.
2: Да,
1: ребят,
2: вообще к врачам не обращались.
1: И вообще, чтобы вас никогда не игнорировали. Это касательно нашей темы. Да. И чтобы в вашей жизни всегда присутствовали те люди, которые всегда с вами на связи. Они готовы общаться с вами.
2: Да, да. И не было таких людей, которых приходилось бы игнорировать.
1: Да, выгодных, возможно, взаимодействий. Они просто вас любят от души. Вот как мы с Тосечкой. Мы вас всех любим, обнимаем, целуем, желаем вам прекрасного дня.
2: До завтра.
1: Всем доброго утра.
2: Пока-пока.
1: Пока.

0: Energy FM Дежарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.
2: Energy Day, Астахжас.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней.

Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.
1: Тынығатын уақыт. Сен демалатын кеңістік.